0: и выдох.
1: Ну что, настал день, который всегда приносит радость. Это пятница, 31 июля. Завтра уже наступит последний месяц лета. Ну, а пока я предлагаю наслаждаться жизнью, теплым временем года и нами в компании «Радио Юнитон» Даша Макарова. С вами это «Легкое утро». Это последнее «Легкое утро» в этом году, потому что в понедельник, 3 августа, утреннее шоу «Пуш» выйдет на свою эфирную смену. Ура, товарищи! Мы это ждали, и оно случилось. Ну, а пока будем пятницу проводить со мной. Я, тем более, приготовила для вас игры и подарки, и обсуждение тем. Милости прошу, Макс, 8-983-510-107. Как ваше настроение? Вы сегодня счастливы, радостны и довольны, потому что пятница, или наоборот, все навалилось на последний день. Перед августом, да, в последний день же какие-то отчеты многие сдают. У кого что и как, пишите в Макс. А я хочу пока поздравить именинницу. Да-да, среди наших слушателей такие есть. Мария Сидоровна писала, что она сегодня именинница. Буду, пишет, рада услышать пожелания и поздравления. Нескромно, но приятно. Кто, если не ты сама, создаешь настроение? День рождения. Аж 44 года исполнилось Марии. Марии, но это не 44, это всего лишь два стульчика. Помните, мы вас поздравляем от всей души, от всей команды «Радио Юнитон». Вот теперь на весь город вы теперь... звезда. Вам 44, у вас день рождения. Всех именинников и именинниц, всех львов и львиц сегодня 31 июля поздравляю. Ну, а если у вас еще и завтра день рождения, так вообще присоединяюсь, то это уже будет завтра. А пока вы пишете, я хочу рассказать, что у нас есть генеральный партнер утреннего шоу лаборатории «Гемотест». Биохимия 13 от «Гемотест» — это развернутый скрининг, который позволяет оценить общее состояние организма, выявить бессимптомные заболевания печени и почек, сбои в работе желчного пузыря, обмена веществ. Подробности читайте на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Легкое утро. Легкотня какая.
2: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
3: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: темы на радио «Юнитон».
1: Всем привет, еще раз доброе утро, это 31 июля, это радио «Юнитон», легкое утро. Какой сегодня день? Сегодня день необычных музыкальных инструментов. Я, кстати, как-то давным-давно читала, что в какой-то стране люди ради рекорда сделали из овощей музыкальные инструменты и даже на них что-то сыграли, но люди были необычные люди, это были профессиональные музыканты. Далее, какой праздник? День системного администратора. Поздравьте своих сисадминов сегодня. День рождения Гарри Поттера отмечается, все фанаты ликуют. И День военно-морского врача ВМФ Российской Федерации. Все эти праздники лучше отмечать в компании с друзьями. Давайте поэтому поговорим сегодня про походы в гости. Помните, было такое время давным-давно, когда мы еще ходили друг к другу в гости, когда мы еще виделись, встречались вживую, а не в интернете, общались в соцсетях и мессенджерах. Помните, да? Припоминаем, да, и поэтому такой вопрос у меня. Вы вообще сейчас в гости ходите? И сохранилась ли такая традиция у вас? Может быть, вы с семьями ходите? Может быть, это к родителям вы приезжаете? Может быть, с подругами, с друзьями встречаетесь и действительно ходите в гости? А чаще вы ходите или к вам ходят и вы принимаете? Например, мои родители, люди гостеприимные, каждый день у них какие-то родственники, какие-то друзья, какие-то люди, а они в гости не ходят, постоянно принимают гостей. И для них всегда радость, когда они ко мне в гости приезжают, например, или вообще куда-то в другой город уезжают, чтобы картинку сменить. Подруга у меня была здесь, жила, потом уехала, и у них тоже постоянно гости собирались, какие-то ребята, все пили чай в квартире, что-то смотрели, обсуждали, играли в настолки, ну, была красота. Примерно лет 7 назад это все закончилось, поэтому очень грустно. Расскажите, как у вас? В гости ходите вы? В гости гостей принимаете у себя? Или вообще такой традиции нет? Общаетесь по видеосвязи, быть может, только в мессенджерах. Заходите в Макс-канал, в Телеграм-канал. Там есть голосование, там есть публикация в комментариях. Пишите, оставляйте свое мнение. Вот интересно, сохранилась ли такая традиция у нас?
0: Беседка. Место для задушевных разговоров.

0: радио «Юнитон» в мире погоды.
1: Так, друзья, сегодня 31 июля, и все как-то подвязано у меня к этому самому дню. И я посмотрела историческую справочку для того, чтобы понять, в какой город сегодня поехать. Вот, например, 31 июля 1656 года отправилась первая русская экспедиция к озеру Байкал. В середине 17 века начали изучать Байкал. Посмотрим, какая погода прямо сейчас в Иркутске. Там плюс 18 градусов. Сегодня до плюс 24. А вот с завтрашнего дня в Иркутске начинается похолодание какое-то. Примерно плюс 21 будет завтра. В воскресенье, в понедельник, вторник где-то 27 градусов. Ночная температура воздуха плюс 16. Ну и дожди. Да, я не сказала бы, что это прям супер холодно, но такая будет легкая морось в Иркутске. В Новосибирске синоптики обещают на сегодня около 30 градусов тепла. Завтра примерно такая же температура воздуха, плюс 28, плюс 29 и местами кратковременные дожди.
0: В мире погоды. Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей на Open Village CB 0+.
2: О, вы в гости собрались. А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
3: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
2: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
0: С 30 июля по 23 августа Open Village CB 0+.
4: В стоматологической клинике «Эстетика» супер акция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
6: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263 39 51.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Группа «Мета». Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.

0: сверяет планы с мнением звезд. Звездный прогноз.
1: Все знаки зодиака. Запомните, если даже сегодня что-то произошло не так, как нужно, значит, что это все равно по плану. Ну, наверное, звезды так распорядились. Вот, например, сообщение прилетело в Макс Радио Юнитона. Артем написал: у меня ДТП с утра пятницы удалось. Да и не переживайте, все наладится, нормализуется. Но это жизнь, это такие жизненные задачи. Ну, а прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака от астролога Виктории Сорокиной. Овны, отличный день у вас, чтобы съездить куда-нибудь или отправиться в путешествие. А вот в бизнес и работу лучше отложить. Качественный отдых сейчас гораздо важнее. Тельцы, сегодня вам может позвонить кто-то из очень далекого прошлого и пригласить на встречу. Как бы вы к этому ни отнеслись, лучше согласиться. Близнецы, подумайте, на что потратить вашу энергию, если она будет бить через край, и вы найдете ей применение, легко наделать ошибок. Направьте ее в полезное русло. Раки, если вдруг окажетесь в трудной ситуации совсем одни, это знак, что пора менять свои привычки или поведение. Чем раньше вы начнете, тем быстрее все наладится. Львы, не переживайте из-за того, что могли бы сделать какое-то дело лучше. Вы уже все хорошо организовали. Вспомните поговорку «Лучший враг хорошего». Девы, окружающим вы очень нравитесь, и это здорово поднимает настроение. Ваша самооценка растет, и с каждым часом вы будете чувствовать себя все увереннее и увереннее. Весы, не стоит притворяться, что вы все знаете и справляетесь с проблемой сами. Если зашли в тупик, лучше попросить помощи, чем мучиться в одиночку. Скорпионы, сложные, трудоемкие задачи лучше перенести на другое время. Сегодня позвольте себе передышку, просто отдохните от всех забот. Стрельцы, смелости и умение брать все в свои руки вам не занимать. Благодаря этому у вас есть все шансы добиться сегодня очень многого. Козероги, выглядите вы абсолютно спокойным, а внутри просто ураган желаний и эмоций. И как вам удается так ловко скрывать свои планы и при этом мчаться к цели? Главное, найдите отдушину для выплеска эмоций. Водолеи, к концу недели у вас наконец-то появится спокойное местечко на работе или дома, можно будет выдохнуть и расслабиться. Рыбы, и сегодня звезды на вашей стороне. В любовных делах смело проявляйте инициативу и действуйте. Отказы не принимаются. Дерзайте. Всем знаком зодиака удачи.
0: Звездный прогноз. Пропустили гороскоп? Тогда заходите в группу «Радио Юнитон» ВКонтакте и в наш телеграм-канал.

0: Легкое утро. Я же говорил, что будет легко.
1: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Аврора». Апарт-отель «Башни ЕС».
0: «Башни ЕС». Капитал должен работать, а не требовать вашего времени. Первый за Уралом. Апарт-отель федеральной сети ЕС. Дизайнерская отделка, мебель, профессиональное управление. Все уже включено. Вы покупаете не квадратные метры, а готовый гостиничный бизнес. «Башни ЕС». Основана на опыте, не на обещаниях. Застройщик ООО «СЗ Аврора». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Друзья, прямо сейчас о погоде. На сегодня пятницу, 31 июля. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в городе местами кратковременный дождь и гроза, хотя мало в это верится, потому что погода такая ясная, солнечная, сегодня жара будет. Ветер дует северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем около 30 градусов тепла, и прямо сейчас в нашем городе пока еще плюс 19. Далее Сабрина Карпентер на радио Юнитон, и после игра «Офис Брейка». Это значит, что прямо сейчас уже можно звонить 209-0507.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все, теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Дамы и господа, пришло время устроить офис-брейк.
1: Заключительная игра «Офис Брейк» в этом летнем сезоне. И, конечно, есть у нас подарок для тех, кто с заданием справится. Ваша задача — позвонить, послушать все предметы, которые обитают в офисе, перечислить их в том же самом порядке. В случае победы получить приз — 2 билета на фестиваль «Кей-Кор». «Кей-Кор» — это масштабный фестиваль корейской культуры, который объединяет любителей кей-поп, кавер-дэнс и современной азиатской поп-сцены. Зрители ждут яркие перформансы, любимые треки, эмоции, фотозоны, тематические активности, полное погружение в атмосферу современной корейской культуры. Событие это произойдет 22 августа в ДКЖ, предназначено для зрителей старше 12 лет. Ну а прямо сейчас у нас есть телефонный звонок. На связи наш слушатель Тимофей. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Тимофей, я знаю, что вы вот в эту самую минуту наш собственный личный корреспондент с места событий. Знаете почему?
2: Ну, догадываюсь.
1: Потому что вы сейчас в пробке. Расскажите ко всему городу, где же там скопление автомобилей сейчас?
2: На переезде, бетонка, в сторону станционной стоим, вообще все ужасно.
1: Все ужасно, но сейчас будет прекрасно, потому что я надеюсь, вы сейчас выиграете. Готовы слушать?
2: Конечно.
1: А я готова перечислять. Прямо сейчас у нас в офисе воображаемом находится точилка. Ну, это та, которой карандаши точат. Точилка, значит, есть клавиатура. Рядом лежат наушники, степлер, календарь висит на стене, чайник стоит, кипит и разбросаны скрепки. Итак, повторю. Точилка, клавиатура, наушники, степлер, календарь, чайник, скрепки. А вы знаете, за пятницы все-таки третий раз, наверное, повторю. Точилка, клавиатура, наушники, степлер, календарь, чайник, скрепки. Тимофей, ваш выход.
2: Точилка, клавиатура, наушники, степлер, календарь, чайник и скрепки.
1: Да ладно, вот это память феноменальная. Я даже не знаю, кем вы работаете, но сегодня вы потрясающе справились со своей работой, со своей задачей выиграть на радио Юнитон, выиграть 2 билета на фестиваль «Кей-Корп». Поздравляю с победой, ура!
0: Офис-брейк на радио Юнитон.

0: Юнитон. Реклама. Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь.
1: Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте openvillagedefisip.ru. 0+.
2: Так, купальники, крем. А если дождь?
3: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро Березовая роща. Республиканская 12/2. Звоните 271-00-55.
4: Мира суету презрев, парюсь с печкой ТМФ.
5: Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской 19/1.
6: tmfdefismarket.ru.
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
8: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
11: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
12: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
13: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.

0: Легкое утро. Я же говорил, что будет легко.
1: 7:55 в городе. Здравствуйте, доброе утро всем, кто присоединился к нам. Только что продолжаем общение. Сегодня говорим на тему гостей. Вы часто ходите в гости. И ходите ли вы или у себя принимаете? Вот что вы пишете в Макс. Елена написала: доброе утро. Больше люблю ходить в гости. Тоже о причине пишите, почему любите ходить в гости. Наверное, потому что не нужно делать уборку до гостей и после гостей дома. Хотя, возможно, вариант какой-то другой. Татьяна написала: доброе утро, чаще у нас гости любят нашу баньку. И еще одно сообщение есть от Юли. Скорее всего, я вечно где-то путешествую, написала Юля. Еще дальше поехали. Галина написала, у нее совершенно другое мнение. Больше общаемся с друзьями по видеосвязи. Время технологии, люди разучились ходить по гостям, печалька. Ну, Галин, так возьмите да сходите, возьмите да пригласите к себе. Понятно, что нужно заранее. Мы с подругой за месяц стыкуем свое расписание, чтобы встретиться. И бывает такое, что не получается. Софья написала: не люблю гостей принимать, готовить что-то надо, уборку делать до и после. Вот. В основном в кафе встречаюсь, исключение — лучшая подруга. И от Ирины еще послание: мне хватает общения вне дома, кафешек, созвонов, переписок с друзьями и родственниками. И работа связана с общением активным, так что дома хочется просто побыть самой собой. Я соглашусь, некоторым нужно в выходные, например, провести в полном одиночестве, никуда не ходить, лежать и быть наедине с собой, а другие как раз-таки любят в гости ходить. Вы из каких? У нас такие два лагеря. Домоседы и люди, которые либо принимают гостей, либо сами по гостям ходят. Рассказывать, какие у вас активности. Мы с вами общаемся в Макс 8-983-510-107. Также заходите в канал Макс и в телеграм-канал. Оставляйте комментарии.
0: Как хорошо дышится. Это у меня такое легкое.

0: в нашем городе уже 8 утра.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
0: Для семьи.

Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность. Класса комфорт. Звоните. 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Спокойный выдох.
1: Всем привет. 8 часов почти 4 минуты. В Новосибирске Даша Макарова с вами. Обсуждаем тему похода в гости. Вы чаще ходите или вы чаще принимаете гостей? В телеграм-канале голосование есть. И, судя по всему, чаще всего вы сами в гости ходите. А какие сообщения пишете? Ольга написала, сейчас прикинула, раз в неделю у нас обязательно кто-то в гостях. Ужинаем, общаемся. Я бы хотела, кстати, традицию таких ужинов с друзьями возобновить. У нас так раньше было, кстати, с моими приятелями. Один раз в неделю мы ходили друг к другу в гости. Как говорится, званый ужин устраивали. Анна написала, ко мне гости не ходят. Я необщительная, мне семьи хватает. К мужу приходит один друг раз в 100 лет, хотя муж общительный, но ему, думаю, и на работе этого хватает. Такая рефлексия у Анны. Ларис написала, и чего еще не хватало? Для этого кафе, клубы, рестораны есть. А я знаю, что и существуют такие люди, которые обожают дома чистоту навести и никого туда не приглашать. Говорят, сами пойдем в гости. Вы из таких, Лариса? Екатерина пишет, родственники мужа постоянно, раз в неделю уж точно, надоело. Ну, раз в неделю это не постоянно, зато приносят какие-то подарочки, зато рецепты вы смотрите, что-то вкусное готовите, мотивация какая-то. И от Людмилы послание, я гостей не люблю и не зову. Сама, правда, иногда в гости хожу. Вот они, два лагеря. Людей, которые сами ходят в гости, и людей, которые у себя принимают гостей. Еще есть третий небольшой лагерь. Это люди, которые в гости не ходят, гостей не принимают, мало общаются. Ну, или просто люди, которым хватает примерно пару приятелей в кафе с ними встретиться раз в 2-3 месяца. Да, и такие тоже имеют место. А вы из каких? Напишите в Макс 8-983-510-107. Пока пишите, я расскажу, что у нас есть генеральный крутой партнер. Это лаборатория Гемотест. Биохимия 13 от Гемотест. Это развернутый скрининг, который позволяет оценить общее состояние организма, выявить бессимптомные заболевания печени и почек, сбой в работе желчного пузыря, обмена веществ. Подробности на сайте gemotest.ru, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Легкое утро. Легкотня какая.
2: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
3: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на gemotest.ru. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: стоишь в пробке, не сиди без дела. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8:13 в нашем городе. Самое время рассказать о дорогах нашего города. Давайте посмотрим. 3 балла сервис Яндекс.Карт показывает. Придется постоять на перекрестке. Танковая, Богдана Хмельницкого, в обе стороны на Танковой. На небольшом участке есть затор. Скопление автомобилей на площади Калинина в Новосибирске. Едем дальше. Ипподромская. Если от Фрунзе едете, до Военной придется постоять. И от Октябрьской магистрали на Ипподромской до Военной тоже затор. Немного на площади Будагова времени потеряем. На Речном вокзале движение плотное и на Большевистской в районе инструментального завода при съезде с Днепрогэсовской. Поедем дальше на Левый берег. Мосты полностью свободны абсолютно все, кроме Димитровского. На Левый берег Димитровский свободен, а вот на Правый придется постоять на проезде Энергетиков. Уже, наверное, от площади Энергетиков это плотное движение начинается. А все почему? Потому что значок ДТП стоит повнимательнее там. На Левом берегу есть затор на Станционный, вторая станционная. Также пересечение станционная Порт-Артурская на улице Широкой, Порт-Артурской на Широкой и Невельского сейчас скопление автомобилей и затор на Порт-Артурской станционной и Невельского Порт-Артурская также здесь стоит, можно сказать. Улица Широкая, площадь Труда, есть скопление автомобилей на Ватутина и улице Станиславского. И на площади Станиславского движение немного плотное. Также вижу на улице Северяков-Гвардейцев от Немировича Данченко до Покрышкина автомобилей. И на Немировича придется постоять от Сибиряков-Гвардейцев до Ватутина, потому что прямо-таки на перекрестке сейчас левый средний ряд занят. Там ДТП. Будьте внимательнее, пожалуйста. Поехали дальше. Что еще есть у нас? Плотное движение. Лишь только плотное движение в районе Экспоцентра по станционной улице. Если едете в аэропорт, закладывайте времени побольше. Так, Тёщин язык полностью свободен, но на Петухово есть заторы в районе площади Кирова в обе стороны. И здесь же на Сибиряков-Гвардейцев также придется постоять возле площади Кирова. И на Советском шоссе пересечение с улицы Петухова также сейчас движение плотное. А в остальном все прекрасно, все хорошо, везде лето. Беспробочного движения вам, друзья, и удачи в пути.
0: Рулевые на радио Юнитон.

0: 15 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
1: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью, 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников, скидки на дома и стройматериалы.
0: Open Village Сибирь.
1: 0+.

0: круглосуточно.
1: И Смирнова Ива. ОГРН 319-547-687-251.
0: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь. 0+.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
0: Скидки на строительные материалы до 40% на Open Village Сибирь. 0+.
3: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
4: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик. А так хочется свою особенную кухню.
5: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
6: Слышал что-нибудь про Додо?
7: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
8: Додо.
9: Башни ЕС. Капитал должен работать, а не требовать вашего времени. Первый за Уралом апарт-отель федеральной сети ЕС. Дизайнерская отделка, мебель, профессиональное управление. Все уже включено. Вы покупаете не квадратные метры, а готовый гостиничный бизнес. Башни ЕС. Основана на опыте, не на обещаниях. Застройщик ООО СЗ «Аврора». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Квартиры в жилом комплексе.
11: Так вот джакузи.
12: Дочка, просто мост.
13: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
14: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очная, очно-заочная, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
15: Прописал мне терапевт. Парься с печкой ТМФ.
16: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
17: tmfdefismarket.ru.
18: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
19: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Какие планы на лето?
21: Грандиозные. Проведу его с Додо.
22: FM 100.

0: трех словах. Проверка для настоящих киноманов.
1: Пришло время подарить вам подарки. Пришло время вспомнить кино. Пришло время вас проверить. И пришло время вам проверить самих себя. По трем словам отгадайте название популярного киношедевра. Отправьте сообщение с ответом в МАКС 8-983-510-107 и получите сертификат на вкусную пиццу. Я надеюсь, вы готовы. Телефон у вас в руках, потому что сегодня задание легкое, сегодня на скорость. И знаете, в основном, на мой взгляд, больше взрослое поколение киноманов этот фильм помнит. Хотя, возможно, вы со своими детьми смотрели, и они сейчас тоже поборются за этот приз. Итак, друзья мои, поехали. Прямо сейчас слушаем три слова. Отгадайте фильм по трем словам. «Кукуруза, царица полей». Собственно, вся фраза в этом фильме была. И вот они, три слова. «Кукуруза, царица полей». Из какого фильма этот отрывок, можно сказать, эта фраза?
0: 8-983-510-107.

0: подводим итоги игры. В трех словах вам нужно было отгадать фильм по фразе «Кукуруза, царица Полин». Вот вам и три слова, и целая фраза. Я уж думала, не будет неправильных ответов, но они все-таки есть. «Дети кукурузы», так подумала Елена. Ага, Елена, не смотрели, значит, вы этот киношедевр советского кинематографа, можно сказать. Матвей написал «Королева бензоколонки». Но вот тут уже близко, потому что такой советский фильм, такой взрослый фильм. А давайте для всех тех, кто не отгадал, вообще не знает, о чем идет речь, что это за «Кукуруза, царица полей», прямо сейчас послушаем отрывок из этого фильма.
1: А теперь оглянитесь вокруг. Какие вам корпуса понастроили? Какие газоны разбили? Водопровод, телевизор, газовая кухня, парники.
0: Вот это все было в лагере детском в фильме «Добро пожаловать или посторонним, вход воспрещен». 1964 года этот фильм, и предназначен он для зрителей старше 6 лет. Можно с детьми посмотреть или пересмотреть прямо сегодня. Сертификат на вкусную пиццу получает тот, кто первым ответ направил в Макс. Им становится слушатель с последними цифрами номера телефона 1079. Подписана Юля. Юлечка, поздравляем вас. Смотрите кино, слушайте радио Юнитон.
2: В трех словах. Вспоминаем яркие детали известных кинокартин.

0: Погода на радио Юнитон.
1: В Новосибирске в эти минуты плюс 20 градусов и прогноз погоды на сегодня, пятницу, 31 июля, по данным Западно-Сибирского метеоагентства. Сегодня в городе местами кратковременный дождь и гроза, а ветер будет дуть северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем около плюс 30 градусов. Лето продолжается.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: Еще раз доброе утро всем тем, кто с нами, и тем, кто только что присоединился. 8:36 в нашем городе, а мы сегодня в «Легком утре» говорим про гостей. Вы любите ходить в гости или больше любите гостей у себя принимать? Заходите в группу «Радио Ньютон» ВКонтакте, голосуйте в Телеграм-канал и в Максе. В канале все есть, есть публикации, где можно в комментариях писать. Во ВКонтакте открываю, смотрю, что вы, как вы голосуете. В основном за ответ встречаемся в кафе, ресторане, парках, кино и так далее. То есть и в гости не часто ходите, и гостей у себя не принимаете, на какой-то другой территории встречаетесь. Так, отлично, едем дальше. Юль написала: у нас на даче еженедельно по выходным посиделки с друзьями, соседями. А еще утром в субботу любим вместе пить кофе со всякими вкусностями. Но это вот опять-таки с соседями. Всегда рады гостям. Еще сообщение есть от Бориса. Мужское мнение. «Не очень люблю гостей», — пишет Борис. «Еле вытолкаешь потом во свояси». Прикольно вы пишете, конечно, и пистолярный жанр, Борис. Это ваш конек. Так, дальше Борис продолжает. «Сам периодически при этом хожу в гости, получается. Есть места, где у меня уже своя комната и даже небольшой запас вещей на всякий случай». К родственникам, что ли, наведываетесь с ночевкой? А, кстати, да, как вы относитесь к тому, что гости засиделись у вас, и вам нужно их положить спать куда-то? Кстати, сейчас, мне кажется, это уже не популярно. А вот раньше, когда я была маленькая, к нам постоянно в гости приезжали какие-то родственники. Мы приезжали к бабушке и дедушке, и к ним же приезжали другие родственники. И, знаете, они все спали на полу. Были такие матрасы, которые можно было развернуть, такие полуплоские. Все спали на полу, и одеял на всех не хватало, люди куртками накрывались, какими-то фуфайками. Ну, времечко-то было классное. 90-е просто супер. Вот так люди все друг к другу в гости и ходили. А вы, кстати, в гости ходите или чаще гостей у себя принимаете? Пишите в Макс Радио Юнитон 8-983-510-107. Пока вы пишете, я расскажу о том вам, что есть у нас партнер утреннего шоу. Это гипермаркет низких цен «Маяк». Там просто все можно купить. Там и к школе, и какие-то вкусняшки. Кстати, к гостям тоже можно подготовиться. Например, купить кофе «Монарх Вельвет» растворимый. За 190 граммов 649,90 придется отдать. Крылышки цыпленка в маринаде для барбекю за килограмм 264,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
1: Как хорошо дышится. Это у меня такое легкое. Легкое утро.
2: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски «Сочный гриль» «Папа может» за килограмм 329,90. Уголь древесный 20 литров 159,90. Кофе растворимый «Черная карта эксклюзив Бразилия» 190 граммов 469,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.

0: Радио Юнитон раскачивает город. Летний отрыв начинается прямо сейчас.
1: Расскажу вам про новинку, очень даже крутую. Зиверт, певица Эвер и продюсер Дирек Терс выпустили совместный трек «Давай на самый верх». Песня написана в романтичном звучании. Она посвящена поиску искренности и легкости в отношениях на фоне случайных встреч и расставаний. В основу текста легла метафора подъема на самую высокую точку. Этот образ ребята позаимствовали из мема. Получается, уже несколько лет назад ролик вышел, в котором двое российских руферов забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке и сняли себя с высоты птичьего полета. Вот там про высоту, про двух влюбленных. Как поясняют ребята, идея родилась спонтанно. Проснулись утром, листали ленту, наткнулись на это видео и, собственно, все. Вдохновилась, в голове зазвучала мелодия, и почему-то эту мелодию озвучивала именно Зивер, то есть ее голос был. Так все и получилось. В какой-то момент Юля узнала о существовании тренда. Редкий случай, когда аудитория сама выбрала материал для будущего релиза и повлияло на его создание. Ну что, давайте послушаем трек под названием «Давай на самый верх». Это правда очень красиво.
2: Как хорошо дышится. Это у меня такое легкое утро.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Ветнару везите сразу. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
1: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
2: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
1: Open Village Сибирь.
2: 0+.
3: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
4: Давай спросим у папы.
5: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
4: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
6: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
7: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
8: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
9: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Додо пицца. Просто потому, что хочется.
11: Додо.
12: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
14: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру. В 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
11: Додо.
16: Лето, мясо, бачкари, подключайся. Подключайся.
17: 31 июля ресторан «Бачкари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев. Город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Бачкари».
18: О, вы в гости собрались. А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
19: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
18: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
20: Работа работой, а пицца по расписанию.
11: Да-да.

0: без музыки возвращаемся в эфирную студию радио Юнитон, чтобы поговорить и обсудить тему сегодняшнюю. Вы ходите в гости или гостей принимаете у себя. Может быть, вы тот самый премудрый пискарь, как помните, да, который не выходил никуда, сидел один в домике. Евгения написала: «Всем доброго утра. Вообще не люблю ходить в гости. Соответственно, и к себе не приглашаю. Предпочитаю встречи на нейтральной территории». Я с вами соглашусь. Ведь надо же еще и одеться как-то поприличнее, с собой что-то взять, когда в гости идешь. Перед тем, как гости придут, уборку делаешь, меню продумываешь, развлекаешь, ну, просто какой-то званый ужин. А есть еще сообщение Полины, пишет: «Гостей люблю. Тех, которые без звонка и предупреждения приходят, не очень». Ну, кстати, говорят же, что если без звонка и предупреждения, то есть шанс просто постоять у двери. Ольга написала: «Мы с мужем сегодня первый раз пекли пироги». Вот, кстати, фотографию прислала, даже какой пирог классный, малиновый, наверное. Точно. Сами тесто поставили, лепили. Мы с мужем вчера первый раз пекли пироги. Сами тесто поставили, лепили. И сегодня в гости позовем родителей на чай. Ну да, кстати, почему бы и нет. Юля написала: «С каждым годом я все реже сама хожу в гости и к себе приглашаю. А зачем? Всегда можно встретиться на нейтральной территории, а дома надо отдыхать». Особенно если, кстати, дом или квартира, это и есть одна комната, да? Квартира-студия вроде как... Где разместить всех? Наталья написала: «Я в гости ходить не люблю, а принимать гостей обожаю. Стол могу накрыть за 10 минут. Из того, что есть в холодильнике, могу приготовить ужин. Так что приходите». Вот так Наталья нас всех практически пригласила к себе в гости. А я приглашаю нас с вами всех перейти в новый музыкальный час. Ну и, конечно, написать, вы как, ходите в гости сами или приглашаете гостей к себе? Вы очень гостеприимный человек. Или лучше давайте встретимся в кафе, так вы отвечаете. 8-983-510-107. Это Макс Радио Юнитон. Милости прошу.
1: Легкое утро. Легкотня какая.

0: 9 утра в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
4: Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-4050-001-6141.

0: легче.
1: Это
0: «Легкое утро». У нас «Легкое утро».

0: У нас легкое утро.
1: У нас легкое утро, а у вас оно какое? 9 часов и почти 5 минут в Новосибирске показывают точное студийное радио «Юнитон». Это легкое утро, последний час в этом сезоне. Я, Даша Макарова, здесь с вами, что обсуждаем тему походов гостей. Вы в гости любите ходить, любите их принимать или вообще без гостей можно обойтись? В кафешке посидеть только с самыми близкими людьми. Илья написала: ресторан и мувитон. Мы собираемся большим составом, мальчики закупаются, девочки готовят гору вкуснятины. Все это поглощается под общение, шутки, смех. А заканчивается глубокой ночью на кухне песнями под гитару. Илья, да это просто вот, знаете, как будто подростки после школы собрались в поход пойти. Вот так же идеально вы сейчас описываете ваш отдых с гостями. А вот Елизавета, сообщение: раньше, да, собирались, а сейчас как-то затихли, стареем. Не надо стареть ни в коем случае, нужно возобновлять эти самые встречи. Вера пишет: раньше с подружками все вечера чаевничали друг у друга, а теперь, увы, быт семья. А ограничиваемся телефонными разговорами. Кстати, моя подруга рассказывала, что у нее есть еще одна подруга, и живут они очень сильно близко рядом, буквально в соседних домах. Так вот, они однажды собрались встретиться, погулять, договорились там в парке пройтись на левом берегу. Но созвонились и решили никуда не ходить, потому что просто лень, и по видеосвязи пообщались. Да, так тоже бывает, люди взрослые. Жанна написала: не люблю гостей в доме. Встречаемся в любом другом месте. Домой приходят только самые близкие люди, только после звонка. Диана пишет: редко и к себе не часто зовем. А, то есть редко и ходите в гости, и не часто к себе зовете. Хлопотно это, да и немногих людей хочется принять у себя дома. А знаете, мне кажется, что раньше мы ходили в гости, ну потому что больше развлечений-то так-то и не было. Мы не общались в основном, кроме того, как при встречах что-то обсуждали. А сейчас можно и в комментариях написать, пожалуйста, в Макс, и в мессенджерах пообщаться, все обсудить по видеосвязи, и вроде как отпадает желание, что ли, встречаться и какая-то необходимость. Но я все-таки за то, чтобы встречаться офлайн, потому что это невероятная энергетика идет от людей. Даже многие мои ученики говорят: мы хотим прийти к вам на урок, прям к вам. Никаких онлайн, и некоторые даже приезжают из других городов, но не специально ко мне, а так по работе, и приходят на уроки, потому что говорят, что какая-то энергия общения людей все-таки присутствует. Я за то, чтобы все люди встречались. Еще есть сообщение: люблю встречаться, пишет Сергей, с друзьями вне дома, тем более мест, где можно посидеть, попеть, потанцевать и поиграть, очень много. Согласна, я не буду рекламировать, но в городе столько всего на улице Ленина. Вечером туда можно прийти в пятницу, и каждый найдет себе там занятие по душе. А если не очень понравилось, все, поехать в караоке можно. Пишите, вы любите ходить в гости или гостей у себя принимаете. Я пока расскажу, что у нас есть генеральный партнер утреннего шоу. Это лаборатория «Гемотест». Биохимия 13 от «Гемотест» — это развернутый скрининг, который позволяет оценить общее состояние организма, выявить бессимптомные заболевания печени и почек, сбой в работе желчного пузыря и обмена веществ. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Легкое утро. Легкотня какая.
2: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
3: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на gemotest.ru. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Если отдых, то на все 100. Самые проверенные и веселые варианты яркого времяпрепровождения прямо сейчас на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер проекта – база отдыха «Оазис» на Мраморном озере. ООО «Оазис».
2: Итак, здесь на радио «Юнитон» идеи, что поделать такого летом, тем более, что завтра последний месяц лета настанет, нужно брать его это лето и не отпускать. Ну и, конечно, лайфхак тоже будет. Предлагаем сварить варенье на зиму, даже если вы этого никогда не делали, особенно если никогда не делали, это будет интересно и увлекательно. Неважно, собрали вы ягоды сами или купили, а может вообще не ягоды, а огурцы. Представляете, варенье делают даже из огурцов, я прочитала вчера. Не знаю, попробовала бы или нет, но вспоминаются как-то соленые арбузы, маринованные, по-моему. Ну, как-то так, на любителя. Так вот, сварите хотя бы баночку варенья или джема. Посмотрите рецепты в интернете, там все очень просто и легко. Это все на память о лете. Представляете, зимой вытаскиваете домашнее варенье, и очень трогательно оно будет смотреться на новогоднем столе. А чтобы ягоды не лопались при варке, накалите их зубочисткой, вилкой или иголочкой. Просто прокалите, да, каждую ягодку, особенно если это касается крыжовника. Чтобы сироп был гуще, добавьте немного лимонного сока, примерно 1-2 чайные ложки на 1 килограмм ягод. Это не только усилит вкус, но еще и поможет желированию. Вот так проводим лето, а у нас есть партнер, это база отдыха «Оазис» на Мраморном озере. Еще, кстати, обязательно нужно туда съездить. Есть места, куда хочется вернуться еще до того, как уехал. Оазис на Мраморном озере в Караканском бару как раз среди таковых. Сайт oasis.nsk.rf или позвоните 383-25-50.
0: Отдых на все 100 на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер проекта «База отдыха Оазис на Мраморном озере». ООО «Оазис».

0: радио «Юнитон» в мире погоды.
1: Давайте прямо сейчас просмотрим, какая погода будет на выходных в нашем городе, в Новосибирске. Смотрю я, ничего такого не меняется. Плюс 30 градусов днем, в субботу и в воскресенье, плюс 19 ночью. В понедельник, кстати, примерно так же, плюс 19 ночью, плюс 29 днем, плюс-минус, солнечно, ярко, жарко. Иногда в каких-то там районах города кратковременный дождь, гроза, но до нас с вами это все не дойдет. Прямо сейчас в нашем городе почти 23 градуса тепла.
0: В мире погоды.
2: Радио.
0: Реклама.
3: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
4: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
3: Open Village Сибирь.
4: 0+.
5: Гипермаркет низких цен «Маяк». Газон искусственный в рулоне 1 метр на 2 метра 649,90. Дорожка садовая пропилен 20 метров длина 619,90. Шланг саморастягивающийся поливочный 30 метров 474,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
4: Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей. На Open Village CB. 0+.
6: Так, купальники, крем. А если дождь?
7: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская 12/2. Звоните 271-00-55.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
10: Хочу на пикник.
11: А куда поедем?
10: В Додо пиццу.
12: Додо.
13: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
12: Додо.
10: Пес поймал в лесу клещей, ветнару веди скорей. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
15: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
16: Шеф, нам снова повышают аренду.
17: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
18: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКТ-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКТ-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Быстроном снижает цены.
16: Только с 21 июля по 24 августа 2026 года чай Тесс 100 пакетиков в ассортименте по 249,90.
8: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до купателя». Подробности в магазинах.
19: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
6: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
9: Летняя прогулка и освежающий напиток от Додо. То, что нужно.
12: Додо.
0: FM

0: Каждое утро.
1: Я же говорил, что будет легко.
2: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
3: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
2: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Друзья, давайте о погоде поговорим на день сегодняшний, пятницу, 31 июля. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в городе кратковременный дождь, гроза, но это только местами. Ветер будет дуть северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем около 30 градусов, прямо сейчас плюс 23.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Скажите, а когда Новосибирск?
1: Сейчас.
0: Где?
1: Здесь.
0: Уже?
1: Вот-вот.
2: Вот-вот. Все про Новосибирск и новосибирцев здесь и сейчас.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
1: Куда сходить сегодня, расскажу. Куда сходить завтра, тоже расскажу. Итак, сегодня 31 июля... Проведите время просто здесь, на радио Юнитон. А вот завтра по центру нашего города пройдет карнавальное шествие клоунов. 1 августа в городе отмечают Международный день клоуна, отметят его ярким праздничным шествием. Колонны стартуют в 6 вечера от Дома клоунов, это Коммунистическая, 13, пройдет до Театрального сквера. Можете присоединиться или просто посмотреть, пофотографировать. Это будет очень ярко. Ну а вы знаете, что клоуны, они в костюмах, они будут с каким-то реквизитом, в общем, будет здорово. Но еще не забудьте, что можно сходить 31 августа. Это вам на будущее. В новосибирском аквапарке будет акваночь, Майами Драйв, пенные пуски, диско гоу-го, розыгрыш призов, различные активности. Надевайте светлые и нежные оттенки, белый или серебро, и ваш образ станет частью светового шоу под ультрафиолетом. Начало 31 числа 31 августа в 10 вечера. Это все запрещено для детей. Акваночь, Майами Драйв.
2: Ain't too sure what I believe in. Вот-вот. Именно так все и происходит.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
5: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
1: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью, 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
0: Open Village Сибирь.
1: 0+.
2: Выбирайте лучшее. Выбирайте Керхер. Мини-мойка Керхер К5 Компакт. Бескомпромиссное немецкое качество и легендарная мощь для вашего автомобиля. Эксклюзивное предложение в Керхер-центрах Кристофер. Специальная цена по акции «День рождения» 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь. 0+.

0: Рынки посещают гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: С 30 июля по 23 августа Open Village Сибирь 0+.
3: Лето, мясо, Бочкари, подключайся, подключайся.
4: 31 июля ресторан «Бочкари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев, город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Бочкари».
5: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
8: Додо.
9: Парилки «Быстрый разогрев». Спасибо печке ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
10: tmfdefismarket.ru. Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
11: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Какие планы на лето?
13: Грандиозные. Проведу его с Додо.
8: Додо.
14: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО «Фильтр». Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
15: Слышал что-нибудь про Додо?
16: Чувак, да это ж моя любимая!

0: друзья, 9 часов и 55, уже почти 56 минут в Новосибирске. Пришло время закругляться. Заканчивается легкое утро в этом сезоне. Уже в понедельник ожидайте утреннее шоу «Пуш». Юля, Артем, отдохнувшие, выспавшиеся, придут снова на свою эфирную смену в 6.55. Ну а пока подведем итоги нашего и голосования, и общения. Сегодня мы про гостей говорили. Любите ли выходить сами или принимаете в основном гостей у себя? Что вы пишете, Марина? Мы сейчас пишет Марина редко по гостям, если только к родителям или брату мужа. У нас моя подруга почти каждый день в гости приходит. Ну, видимо, живет где-то неподалеку. Ольга написала: «Люблю, когда ко мне приходят близкие друзья, те, которым всегда рада. Люблю готовить и угощать, сама ходить в гости не люблю». Эля написала: «Лично я по гостям ходить люблю, ну а когда ко мне приходят, это для меня конец света и стресс. Не люблю, когда ко мне гости приходят, особенно не вовремя и без предупреждения». Согласна. Даже поговорка такая есть: «Незваный гость хуже врага». Да. Анна пишет: «К родным и хорошим друзьям отношусь хорошо, если приходят в гости, а к остальным по приглашению». И от Валерия сообщение: «Не часто в гости ходим. Жизнь какая-то пошла», пишет Валерий, «сумасшедшая. Некогда всем, некогда». Такая вот рефлексия у нас здесь в конце, в финале нашего музыкального часа, в финале нашего шоу. И еще напоследок одно сообщение поздравительное. Пишет Настя: «Поздравьте мужа Николая с днем рождения. Пусть исполняются мечты, а жизнь дарит приятные эмоции». Поздравляем всех, кто родился под знаком Льва сегодня, завтра и в августе и в июле. Сегодня поздравляем всех, завтра тоже будем поздравлять, будем отмечать, будем праздновать. Ну а пока отдохните как следует и начните отдыхать уже прямо сейчас в компании «Радио Юнитон» с нашей приятной музыкой, которая будет далее. Услышимся, друзья. Всем счастливо, всем отличных выходных. Пока-пока.
1: Легкое утро. Легкотня какая.

0: Новосибирске 10.00.
1: FM 107.
0: Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации «Радио Юнитон» начинает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Гидравлические испытания теплосетей в Новосибирске подходят к завершению. Как сообщили в СГК, уже провели 11 этапов из 13 запланированных. По состоянию на конец июля обнаружили около 1000 дефектов, что соответствует уровню прошлого года. Порядка 70% повреждений уже устранили. Специалисты отмечают, что крупных дефектов стало больше. В прошлом году было 330, в этом 353. Трамваи номер 2 и номер 8 в левобережье Новосибирска с 13 августа пойдут по кольцевым схемам. Так, двойка по прибытии на площадь Маркса вместо разворота пойдет дальше через Котовского и Блюхера до площади Труда и далее по Троллейной и Титова на Чистую Слободу. Аналогичные изменения ожидают и 8-й маршрут. Он будет ходить по тому же кольцу, но в обратном направлении, сообщили в мэрии. Российский бокс возвращается на мировую арену. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, Международная федерация бокса приняла решение снять ограничения с наших спортсменов и допустила их к участию в турнирах под национальным флагом и гимном. Добавлю, что с апреля российские боксеры выступают в нейтральном статусе. Немнущуюся офисную одежду начали выпускать в России. Ее шьют из тканей, созданных по технологии без глажки. Как пишет российская газета, в таких материалах используют длинноволокнистый хлопок, который проходит специальную обработку. По данным производителя, она не мешает материалу пропускать воздух и сохранять мягкость. При этом ткань держит форму после стирки. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 2,7, при грозах порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем около плюс 30. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я уверен.

0: злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?
0: Как конструктор.

0: Реклама. Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Можно и до свадьбы. Букетси. Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал Госуслуг.
4: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
5: Танцевальный кей-поп фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в касса города 12+.
6: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
7: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
9: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
10: Держи дистанцию 3 секунды.
11: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: Шикарный антураж, изящный интерьер.

0: Голощека 1А.
1: Для зрителей старше 18 лет.
2: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
3: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
4: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
5: Запрещено для детей.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2-7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха около плюс 30 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: Лето подходит к концу, а у нас все только начинается. Шоу «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Аврора». Апарт-отель «Башни ЕС». Yes.

0: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру. В 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: От жара в бане покраснев, хвалю я печку ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской 19/1.
2: TMF-market.ru.

0: 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
1: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
2: Давай спросим у папы.
3: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
2: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
4: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А и Бердск, Барнаульская, 19.
5: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
6: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
7: В центре стоматологии Белой аптеки.
0: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
10: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
11: Сложно!
10: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
13: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
14: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
15: Маршрут построен.
14: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
16: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
17: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
18: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 11.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
4: Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-01-61-41.
0: Радио «Юнитон». Новости.
6: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Систему наблюдения «Безопасный город» в Новосибирской области продолжают расширять. В этом году к ней планируют подключить еще 300 камер, передает информагентство «Новосибирск». С помощью комплекса, работающего на основе технологии искусственного интеллекта, за 7 месяцев этого года удалось задержать 3000 нарушителей закона. Это уже больше, чем за весь прошлый год. Новосибирский центр вирусологии «Вектор» начал разработку мРНК-вакцин против ВИЧ, оспы обезьян и клещевого энцефалита. Сейчас специалисты изучают их эффективность на лабораторных животных, передает ТАСС. Вакцины на основе мРНК считаются инновационными медицинскими препаратами, которые учат клетки организма самостоятельно производить безвредный фрагмент белка-патогена для запуска иммунного ответа. Для улицы Мичурина в Новосибирске разработали новый проект озеленения. Как сообщили в мэрии, вместо засохших лиственниц и старых тополей высадят деревья и кустарники в концепции парковой аллеи. Убрать предстоит 64 дерева, им более 60 лет. К работам планируют приступить в августе. Автоугонщики переключились с легковых машин на грузовики и комбайны. Как пишет издание «Газета», специалисты объясняют это тем, что незаконный рынок сбыта тяжелой техники остается стабильным. При этом по итогам первого полугодия число угонов в России снизилось примерно на 40%. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 2,7, при грозах порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем около плюс 30. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Большой привет, друзья! Дарья Макарова с вами. И далее будет история про щуку. Наш герой нет не Емеля, а Айзек, и ему всего лишь 7 лет. Недавно он отправился на семейную рыбалку с ночевкой вместе с братом и отцом. Семейство из Нортфилда, Миннесота, США разбило лагерь на берегу реки, и когда уже стемнело, Айзек, присматривавший за удочками, заметил мощную поклевку. Отец, подбежав, увидел огромного короткорылого панцирника или панцирную щуку. Рыбу сфотографировали, измерили и отпустили. Позже Фил выяснил, что длина в 77,5 сантиметров превышает минимальный размер для регистрации рекорда штата Миннесота. Проверив информацию, Департамент природных ресурсов подтвердил, что Айзек стал первым обладателем официального рекорда штата. Теперь семейство планирует заказать копию рекордной рыбы на память.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: вы все так долго ждали и дождались. Fastar – официальный дилер премиального бренда Li Auto. А это значит, покупка, гарантия и сервис официально, по всем правилам. Fastar на Большевистской 14/1 – ваш надежный партнер для Li Auto. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Li Auto – у официального дилера Fastar.
1: Летом мясо Бочкари, подключайся, подключайся!
2: 31 июля ресторан «Бочкари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев, город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Бочкари».
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
5: Привет! Как настроение?
6: Безумное!
5: Как аппетит?
6: Еще безумнее!
5: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
7: Подарил и парил.

0: августа. ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
1: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
2: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
5: Запрещено для детей.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2-7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха около плюс 30 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Почему летом так тянет на юг? Потому что на юге Новосибирска действительно много солнца и море места. В просторном зеленом микрорайоне Фламинго лето в удовольствие, даже если проводишь его в городе. Микрорайон Фламинго. Квартиры в сданных домах с отделкой под ключ. Телефон 347-11-11.
4: Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: концу, а у нас все только начинается. Шоу «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Партнер шоу «ЖК Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: фаэтон. Реклама.
1: Чтоб топливо не ело.
2: Чтоб мотор как часы.
3: Чтоб не ехало, а летело.
4: Чтоб залил и забыл.
5: СТО «Фильтр». Сеть станций техобслуживания любых автомобилей. Звоните 304-77-77. Моторные масла премиального качества для легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла в СТО «Фильтр» замена бесплатна. Все материалы в наличии. Гарантия на работы и материалы. Звоните 304-77-77. СТО «Фильтр». Движущая сила вашего автомобиля.
6: Гипермаркет низких цен «Маяк». Набор цветных карандашей 12 штук, 24 цвета, 94,90. Тетрадь 48 листов, клетка 22.

0: Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
1: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Достойны даже королев. Камины марки ТМФ.
4: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
3: tmfdefismarket.ru.
5: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, Соловушка, ты где это зубы вставил?
6: В центре стоматологии «Белой аптеки».
7: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
10: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
11: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
10: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
12: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
14: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
15: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
14: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
16: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
17: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
18: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. В Новосибирске завершается подготовка к авиашоу. Оно состоится в ближайшие выходные на аэродроме Мачище. Свое мастерство продемонстрируют больше сотни экипажей лайнеров и около 70 парашютистов. Впервые будут участвовать беспилотные дирижабли. Институт теплофизики «Суран» представит проект аппарата с вертикальным взлетом. На время проведения фестиваля проезд транспорта в районе станции Мачище ограничат. Информацию о перекрытиях можно найти на ресурсах территориального управления автодорог. Почти всю следующую неделю трамвай номер 13 в Новосибирске будет ходить по сокращенному маршруту. Заряновскую для рельсового транспорта закроют, там будут ремонтировать пути, движение организуют по Гусинобродскому шоссе и улице Никитина. Подробно о маршруте можно узнать на официальном сайте города. Ограничения будут действовать с вечера следующего вторника до утра 10 августа. Светодиодное освещение установили на новой смотровой площадке на площади Лыщинского в Новосибирске. Об этом сегодня сообщил мэр Максим Кудрявцев. По его словам, следующим шагом станет благоустройство прилегающей территории. Приступить к работам планируют в конце августа. В новом пространстве открывается круговая панорама на Обь, метромост, Михайловскую набережную и парк-арена. Хлеб для похудения разработали в России. В его составе пшеничная цельнозерновая мука, гречневая мука, овсяные отруби и другие ингредиенты. ТАСС передает, что продукт способен помочь скорректировать нарушение углеводного и жирового обмена. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 2,7, при грозах порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем около плюс 30. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Реклама. О, вы в гости собрались. А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
1: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
0: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
2: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
3: «Додо пицца». Просто потому, что хочется.
4: «Додо».
5: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
3: «Фабрика 54 кухни» сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
6: Так, купальники, крем. А если дождь?
2: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро Березовая роща. Республиканская 12/2. Звоните 271-00-55.
0: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Пепперони фреш. Полный фреш от «Додо пиццы».
4: «Додо».
8: Приятно и на работе. Букет СИП. Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
9: Мира суету презрев, парюсь с печкой ТМФ.
10: Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской 19/1.
11: tmfdefismarket.ru. Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
12: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
13: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
12: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
14: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
15: Работа работой, а пицца по расписанию.
16: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
17: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
18: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
19: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8 952 936 58 27. 8 952 936 58 27.
18: Запрещено для детей.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335 72 05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха около плюс 30 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
2: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: У зайчонка перелом? Ветнару вам на прием. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
4: Хочу на пикник.
5: А куда поедем?
4: В «Додо пиццу».
6: «Додо».
7: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
10: Давай спросим у папы.
11: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
10: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
12: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
13: Привет! Как настроение?
14: Безумное!
13: Как аппетит?
14: Еще безумнее!
13: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
15: Выбирайте лучшее! Выбирайте Керхер!

0: мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
4: «Додо».
5: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
6: Что там чутка выпил? Все нормально, сейчас доедем.
5: Ты чувствуешь себя всемогущим. До первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
7: «Додо пицца». Просто потому, что хочется.
4: «Додо».
8: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 13.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
3: Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке.
2: Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-001-61-41.
0: Радио «Юнитон». Новости.
5: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Оперативный штаб по топливообеспечению Новосибирской области изменил режим заправки спецтранспорта. В связи со снижением напряженности и уменьшением очередей, интервалы приоритетной заправки отменили. Тем не менее, машины скорой помощи и других служб критически важной инфраструктуры будут получать топливо в первую очередь. Гидравлические испытания теплосетей в Новосибирске подходят к завершению. Как сообщили в СГК, уже провели 11 этапов из 13 запланированных. По состоянию на конец июля обнаружили около 1000 дефектов, что соответствует уровню прошлого года. Порядка 70% повреждений уже устранили. Специалисты отмечают, что крупных дефектов стало больше. В прошлом году было 330, в этом 353. Систему видеонаблюдения «Безопасный город» в Новосибирской области продолжают расширять. В этом году к ней планируют подключить еще 300 камер, передает информагентство «Новосибирск». С помощью комплекса, работающего на основе технологии искусственного интеллекта, за 7 месяцев этого года удалось задержать 3000 нарушителей закона. Это уже больше, чем за весь прошлый год. Немнущуюся офисную одежду начали выпускать в России. Ее шьют из тканей, созданных по технологии без глажки. Как пишет российская газета, в таких материалах используют длинноволокнистый хлопок, который проходит специальную обработку. По данным производителя, она не мешает материалу пропускать воздух и сохранять мягкость. При этом ткань держит форму после стирки. И о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 2,7, при грозах порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем около плюс 30. И пока это все новости. Следующий выпуск через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: Лето подходит к концу, а у нас все только начинается. Шоу «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Юнитоні. Реклама.
1: Відом. Здоров'я в кожен дім із Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
2: Быстроном снижает цены.
3: Только с 21 июля по 24 августа 2026 года рис Агромастер круглозерный для плова 800 грамм по 69,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты билет докупателя. Подробности в магазинах.
2: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
6: Можно и без повода. Букет Сим.
7: Слышал что-нибудь про Додо?
8: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
9: Додо.
10: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
11: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
9: Додо.
13: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
14: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.

0: Пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
3: Маршрут построен.
2: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
4: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
5: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
6: «Додо».
7: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
8: Запрещено для детей.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2-7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха около плюс 30 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все, теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
2: Заболел у пса живот? В Ветнаре вас доктор ждет. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
3: Привет! Как настроение?
4: Безумное!
3: Как аппетит?
4: Еще безумнее!
3: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
5: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А если сегодня? Можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит! Безлимит развлечений! Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей!
7: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь!
6: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17:00. Аполло и Квантум. Живи, играй!
8: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
9: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
10: В центре стоматологии Белой аптеки.
11: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски «Сочный гриль» «Папа может» за килограмм 329,90. Уголь древесный 20 литров 159,90. Кофе растворимый «Черная карта эксклюзив Бразилия» 190 граммов 469,90. Держим курс на «Маяк» «Мира 61».
14: Жаркая летняя акция от химчистки «Риццо». Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
15: «Додо пицца». Просто потому, что хочется. «Додо».
16: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» — это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой.

0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Какие планы на лето?
2: Грандиозные! Проведу его с Додо!
3: Додо!
4: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
5: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Международный органный фестиваль представляет «Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты». 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Светодиодное освещение установили на новой смотровой площадке у площади Лыщинского в Новосибирске. По словам мэра Максима Кудрявцева, следующим шагом станет благоустройство прилегающей территории. Приступить к работам планируют в конце августа. С площадки открывается круговая панорама на Обь, метромост, Михайловскую набережную и парк-арена. 77 новых искусственных неровностей появится на дорогах Новосибирска до конца лета. Эти так называемые «лежачие полицейские» будут установлены рядом со школами, на аварийных участках и в местах, рекомендованных ГАИ. Как сообщили в пресс-центре мэрии, завершить укладку неровностей подрядчик должен в течение августа, а знаки могут появиться позже, к 1 октября. Количество покупок одежды и обуви в России сократилось на 10%, а в некоторых позициях до 15%. Об итогах первых 5 месяцев года пишет «Коммерсант». Одной из главных причин названо подорожание товаров. Таким образом, бренды пытаются компенсировать падение спроса на продукцию и рост себестоимости производства. Препарат для выращивания новых зубов может появиться на рынке уже через 4 года. Как пишет издание «Газета», в Японии проходят испытания сенсационной новинки. Ее созданию предшествовало открытие белка, подавляющего развитие спящих зубных зачатков в челюсти человека. Созданное средство блокирует действие этого белка и стимулирует рост зубов третьего поколения. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19, днем около 30 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Большой привет, друзья! Дарья Макарова с вами. И далее будет история про щуку. Наш герой нет не Емеля, а Айзек, и ему всего лишь 7 лет. Недавно он отправился на семейную рыбалку с ночевкой вместе с братом и отцом. Семейство из Нортфилда, Миннесота, США разбило лагерь на берегу реки, и когда уже стемнело, Айзек, присматривавший за удочками, заметил мощную поклевку. Отец, подбежав, увидел огромного короткорылого панцирника или панцирную щуку. Рыбу сфотографировали, измерили и отпустили. Позже Фил выяснил, что длина в 77,5 сантиметров превышает минимальный размер для регистрации рекорда штата Миннесота. Проверив информацию, Департамент природных ресурсов подтвердил, что Айзек стал первым обладателем официального рекорда штата. Теперь семейство планирует заказать копию рекордной рыбы на память.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Юнитон.
1: Реклама. Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
2: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик. А так хочется свою особенную кухню.
4: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
5: Пепперони фреш. Полный фреш от «Додо пиццы».
6: «Додо».
7: Прописал мне терапевт. Парься с печкой ТМФ.
8: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
9: tmfdefismarket.ru.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Хочу на пикник!
13: А куда поедем?
12: В «Додо пиццу»!
6: «Додо»!

0: ярмарка и игровые зоны. 22 августа. ДКЖ. Билеты в касса города 12+.
1: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
2: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
4: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
5: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
7: Работа работой, а пицца по расписанию.
8: Да-да.
9: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
10: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19 градусов. Днем около плюс 30.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: Лето подходит к концу, а у нас все только начинается. Шоу «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
2: Давай спросим у папы.
3: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
2: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
4: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
5: Додо пицца. Все до последнего кусочка.
6: Додо.
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
8: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
9: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
10: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
11: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру. В 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
13: Слышь,

0: движения.
1: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
2: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
3: Что там чутка выпил? Нормально, сейчас доедем.
2: Ты чувствуешь себя всемогущим. До первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
4: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
5: «Додо».
6: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс». 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
7: Запрещено для детей.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
9: Радио «Юнитон». Только хиты. Только хиты. 100%.

0: 17.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-001-61-41.
1: Радио «Юнитон». Новости.
5: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Колесо обозрения высотой с 16-этажный дом установят в Центральном парке Новосибирска. Ранее там работал аналогичный аттракцион примерно вдвое ниже, который к тому же выработал свой ресурс, поэтому был демонтирован. Об этом рассказал руководитель дирекции городских парков Вадим Полищук. По его словам, новое колесо в парке должны запустить в следующем году. Автоугонщики переключились с легковых машин на грузовики и комбайны, пишет издание «Газета». Специалисты объясняют это тем, что теневой рынок сбыта тяжелой техники остается стабильным. При этом по итогам первого полугодия общее число угонов в России снизилось примерно на 40%. Во втором квартале текущего года центральные банки по всему миру резко нарастили закупки золота. Об этом сообщила Bloomberg со ссылкой на Всемирный совет по золоту. В общей сложности регуляторы приобрели 289 тонн, что оказалось рекордным показателем для этого периода. Крупнейшим покупателем стала Польша, которая прибавила к своим запасам 51 тонну золота. В свою очередь Банк России продал 22 тонны, став крупнейшим продавцом драгоценного металла. Выражение «торговать лицом» в Китае обрело новый смысл. Граждане начали сдавать свои образы в аренду искусственному интеллекту для создания сериалов и рекламы, передает телеканал «Известия». Условия и цену выбирают сами пользователи. Отмечается, что такая аренда обходится дешевле, чем найм живого актера. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19, днем около 30 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Метрополитен.
1: Реклама.
2: Так, купальники, крем. А если дождь?
3: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро Березовая роща. Республиканская 12/2. Звоните 271-00-55.
4: Вы все так долго ждали и дождались. Fastar – официальный дилер премиального бренда Li Auto. А это значит, покупка, гарантия и сервис официально, по всем правилам. Fastar на Большевистской 14/1 – ваш надежный партнер для Li Auto. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Li Auto – у официального дилера Fastar.
5: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
8: Можно и до свадьбы. Букетси.
9: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО «Фильтр». Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
10: Быстроном снижает цены.
11: Только с 21 июля по 24 августа 2026 года мука белявская пшеничная 2 килограмма по 79,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
10: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
12: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
13: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Шеф, нам снова повышают аренду.
15: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
16: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInSki.ru. Повторяю, MakiInSki.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Мам, а я принцесса?
18: Конечно.
17: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
18: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
17: Точно! В автокресле я как принцесса на троне!
19: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
20: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
21: Запрещено для детей.
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19 градусов. Днем около плюс 30.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом. И посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
4: Это радио «Дождь», радио «Ночь». Ради него ты...

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Выбирайте лучшее, выбирайте Керхер! Мини-мойка Керхер К5 Комбайн.

0: Зрение 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Эмаль акриловая универсальная «Шелтон» 520 мл 224,90. Газ универсальный всесезонный 220 граммов 64,90. Щипа для копчения яблони 3 литра 144,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
3: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
5: И безлимит. Лимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
4: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. Аполло и Квантум. Живи, играй.
6: С кем натягивать потолок? Конечно, с Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
5: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Метапроектная декларация» на сайте наш.дом.рф.
6: Жаркая летняя акция от химчистки «Риццо». Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
7: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
8: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что мед – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Вагон-музей с новой выставкой запустили в новосибирском метрополитене. Экспозиция посвящена 130-летию Западно-Сибирской железной дороги и рассказывает об ее истории посредством фотографий и занимательных фактов. Кроме того, на выставке можно найти сведения об уникальных объектах железнодорожной инфраструктуры. Некоторые здания вокзалов и мосты по праву считаются архитектурными и инженерными шедеврами, пишут «Новосибирские новости». Рекордные 147 тысяч разрешений на работу выдали иностранцам в России за первое полугодие. Как пишут «Известия», сотрудников из Китая, Индии и Индонезии стали приглашать в полтора раза чаще, а турок и вьетнамцев теперь зовут реже. Также власти готовят новые правила контроля за миграцией. До декабря МВД предложит внедрить обязательную электронную регистрацию иностранцев через госуслуги и отказаться от бумажных миграционных карт. Надвигающийся на Землю астероид Апофис максимально сблизится с планетой 13 апреля 2029 года, пишет издание Space. Если позволит погода, небесное тело смогут увидеть невооруженным глазом примерно 90% землян. На небе астероид будет выглядеть как светлая точка, примерно за минуту проходящее расстояние, сравнимое с полным лунным диском. Апофис приблизится к Земле на расстояние 32 тысяч километров. Диаметр астероида составляет около 375 метров. Это длина примерно 3,5 футбольных полей. Российские дети стали раньше взрослеть. Так называемый пубертатный период с привычных 12-13 лет сместился к 8-10 годам. Об этом пишет издание «База». Специалисты предполагают, что тенденция возникла из-за свободного доступа подростков ко взрослой цифровой среде. Это ускорило социальные и психологические процессы созревания. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19, днем около 30 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Подарил и порядок. Букет СИП.
3: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
4: Башни ЕС. Капитал должен работать, а не требовать вашего времени. Первый за Уралом – апарт-отель федеральной сети ЕС. Дизайнерская отделка, мебель, профессиональное управление – все уже включено. Вы покупаете не квадратные метры, а готовый гостиничный бизнес. Башни ЕС. Основана на опыте, не на обещаниях. Застройщик ООО «СЗ «Аврора». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
6: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310 12 28.
7: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
8: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
9: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, Соловушка, ты где это зубы вставил?
10: В центре стоматологии «Белой аптеки».
11: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
14: Держи дистанцию 3 секунды.
15: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
2: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
3: В Тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19 градусов. Днем около плюс 30.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: Лето подходит к концу, а у нас все только начинается. Шоу «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ «Аврора». Апарт-отель «Башни ЕС».

0: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру. В 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Мама, а когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
2: Давай спросим у папы.
3: У меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
2: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
4: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
8: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
9: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
10: Парилки «Быстрый разогрев». Спасибо печке ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
11: tmf-market.ru.
12: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
13: Сложно!
12: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
14: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
15: Танцевальный кей-поп фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. Насладитесь праздничной атмосферой кей-попа. 22 августа, ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
16: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
17: Маршрут построен.
16: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
18: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
19: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
20: Запрещено для детей.

0: В Новосибирске 17:00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей, а тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-4050-001-61.
1: Радио «Юнитон». Новости.
0: С новостями к этому часу в студии радио «Юнитон» Павел Николаев. Павел, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Около километра сетей ливневой канализации и 37 колодцев очистили в Новосибирске с помощью новой каналопромывочной машины. Она ежедневно работает в городе с 20 июня, помогая устранять засоры и снижать риск подтоплений. Как сообщили в мэрии, работы уже выполнены на улицах Волочаевской, Кашурникова и Авиастроителей. В ближайшее время их перенесут на Гусинобродское шоссе и другие участки, где чаще всего возникают проблемы с водоотведением. Новосибирский институт травматологии и ортопедии получит помещение в бизнес-центре «Триумф» на улице Якушева. Ранее эту недвижимость обратили в доход государства, а теперь Росимущество решило передать ее не ИТО, пишет «Коммерсант». В институте рассказали, что новые площади нужны для развития медицинской помощи и подготовки кадров. Российские рестораторы стали активно пересматривать меню на фоне растущих издержек, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. Часть заведений сократила ассортимент блюд примерно на 17-20%. В начале года была отмечена крупнейшая волна закрытий ресторанов и баров со времен пандемии. Главными причинами эксперты называли повышение ставки НДС, увеличение арендной платы и сокращение спроса. Немнущуюся офисную одежду начали выпускать в России. Ее шьют из тканей, созданных по особой технологии. Как пишет российская газета, в таких материалах используют длинноволокнистый хлопок, который проходит специальную обработку. По данным производителя, она не мешает ткани пропускать воздух, сохранять мягкость и держать форму после стирки. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19, днем около 30 градусов выше 0. И пока это все новости, встречайте шоу «Атмосфера». Следующий выпуск через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: представляет вечернее шоу «Атмосфера».
1: Еще один пятничный вечер в июле будем встречать в компании Даши Макаровой и Арсения Романова в шоу «Атмосфера».
2: «Атмосфера», здравствуйте! Всем привет, это мы здесь такие весельчаки-балагуры, в конце недели мы такие.
1: Особенно ты, бодрая, активная. Это вот та самая героиня утреннего шоу. Две недели отстоял или отсидел, не знаю, но это было.
2: В понедельник уже утреннее шоу «Пуш» выйдет, да, прекрасно. А ты знаешь, я сегодня в связи с тем, что всю неделю вставала рано, ложилась поздно.
1: Не будешь ложиться вообще сегодня.
2: В салоне красоты была сегодня у косметолога и заснула. А вы засыпали в каких-то неудобных местах?
1: Как она тебя разбудила?
2: Никак, я всхрапнула.
1: И поняла, да, что...
2: И сама себя разбудила. И сегодня открылась для меня моя способность храпеть.
1: Ну, давайте такой легкий экспресс-опрос в начале шоу «Атмосфера». Вы, друзья, где никогда не так неожиданно засыпали и ловили себя на мысли, что вы всхрапнули?
2: Да, и второй вопрос, вы храпите или нет? Кстати, надо было взять
1: надо было
2: тему,
1: эту тему оставить, да. Ну, давайте так вот просто экспрессом напишите в МАКС 8-983.
2: Где засыпали?
1: 510-107. Где засыпали, как храпите или нет? Обо всем расскажите. Ну, а мы вас приветствуем. Опять жара, а лето продолжается, хоть и уже и второй месяц этого самого лета заканчивается.
2: За спиной, да, уже позади практически. Завтра август будем отмечать.
1: Много чего будем
2: потом
1: отмечать. Но об этом
2: отмечать
1: позже. А пока всем привет!
0: Даша Макарова, Арсений Романов. Поехали!

0: Не может быть.
1: Сплетни, горячие, сочные, звездные. Кто, где, когда. А главное, зачем?
2: Я считаю, надо еще раз поздороваться с теми, кто только что к нам прильнул.
3: Ну давай,
2: здравствуйте. Здравствуйте,
3: привет,
2: добрый вечер.
3: Хеллоу, хай, там как еще что?
2: Бонжур.
3: Здорово! Здравствуйте все
2: те. Это шоу «Атмосфера».
3: Кто настроил свои приемники сегодня вечером на 107 FM? Вот мы сегодня сразу в шоу начали говорить про то, кто как заснул, всхрапнул местами, как Даша.
2: В каких-то, да, неизвестных, непонятных ситуациях, может быть, вы засыпали, как сегодня я у косметолога, но так случилось просто, нехватка сна.
3: Возможно, это помогло сделать твои ресницы
2: ты
3: более
2: знаешь,
3: красивыми.
2: Да, я проснулась такой посвежевшей, такой отдохнувшей. А сон мой длился, ну, буквально минуту, да, сколько нужно человеку, чтобы заснуть,
3: схрапнуть. Слышали, да, друзья? Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Давайте посмотрим, что пишете вы нам как раз-таки по такому экспресс-опросу. Итак, Александр написал: засыпаю в любой непонятной ситуации. По поводу храпа жена говорит, что да, но кажется, что она меня обманывает. Я же свой храп не слышал. А вы поставьте, как мы кружочки записываем, поставьте видеокамеру какую-нибудь такую.
2: Поставьте диктофон, да послушайте.
3: Диктофон?
2: А, кстати, многие мои знакомые говорят, что они говорят во сне.
3: Даже тоже раньше бабушка говорила, что я в детстве разговаривал.
2: Что такое говорит?
3: А бывало такое, говорит, ты так хохотал, так заливался,
2: да,
3: ночью.
2: Да, дети хохочут во сне. Мне тоже, кстати, об этом говорили, я до сих пор хохочу.
3: А сейчас, да, иногда получаю дома от жены, что какой-то храп вдруг пробирается сквозь
2: ее сон. Ты никогда не просыпался от собственного храпа? Когда только-только начинаешь засыпать?
3: Ну, наверное, так сильно не обращал внимания. Бывало.
2: Ну ладно. Вы, главное, сейчас не
3: поэтому со мной
2: засните.
3: Больше никто не хочет
2: ночевать.
3: Где-то ночевать вот в этих вот выездах, поездках и так далее. Хотя есть люди, которые еще не знают.
2: Мы вам не дадим ни всхрапнуть, ни заснуть, потому что мы с Арсением всю неделю копим эту энергию молодецкую для того, чтобы в пятницу 3 часа ее выливать.
3: Да, и даже Даша и в утреннем шоу столько не выливала, сколько сегодня вечером
2: точно
3: будет выливать вам.
2: Будем. Приготовила. Я как-то, знаешь, из приметы. Женщина с ведром полным,
3: да,
2: полным энергии.
3: Ну, не хватало. В каждом утре меня там с тобой явно не
2: это
3: хватало.
2: Это точно.
3: Да.
2: Нужно было прийти. Итак, мы сейчас будем говорить
3: с тобой. Я в такой ранний могу просыпаться, приезжать. Ты что?
2: Мы сейчас будем говорить о звезде, потому что рубрика у нас называется как?
3: Сплетни.
2: Сплетни. Спасибо большое, что проснулся. Мне кажется,
3: эксперты.
2: Арсений немного сам схрапнул и залил. А про Сергея Лазарева поговорим, потому что он рассказал о своих скромных гастрольных требованиях в плане еды.
3: Итак, в списке продуктов, которые необходимы его балету, в первую очередь, то есть он,
2: да,
3: не о себе даже думает, а о балете, оказалось вишня, черешня, клубника, арбуз, персики, разные виды колбас и сыров. Затем он даже показал собственные предпочтения и подчеркнул, что они куда уж там скромнее. Вот говорит он, все для сравнения, у меня райдер простой, йогуртик. Не просто йогурт, видимо, не вот эта банка, а йогуртик маленький.
2: Йогуртик маленький, детский, творожок.
3: Какой-то, говорит, лимончик, помидорчик. Где клубника, спрашивает Сергей. Где арбуз? Вообще ничего нет. Видите, главные звездочки в нашем коллективе, а у них все это есть. Я, говорит, скромный артист.
2: Мне, говорит, многого не надо, мне к зрителям на сцену надо. А вот я на месте танцоров, когда бы объелась этого всего, арбуза в особенности, я бы уже не смогла по сцене прыгать.
3: Но не, наверное, после концерта.
2: Я прыгала возле другой комнаты.
3: В ожидании,
2: что мне
3: арбуза,
2: ее,
3: да,
2: откроют. И сегодня мы хотим у вас спросить, вы на работе как вообще, чем питаетесь? А что самое главное, вы еду из дома приносите или уже на месте соображаете вместе с коллегами, может быть, заказываете или ходите в кафешку или в магазин неподалеку там за булочками?
3: Почувствуйте в нашем шоу себя сегодня звездой. Предъявите свой райдер.
2: Да.
3: Например, мужчины могут написать, что вот вы требуете у жен, чтобы они вот с собой там упаковали вам, как,
2: либо
3: чего приготовили.
2: Либо наоборот, вы говорите жене, ничего не надо, я зайду в кафешку, мы с ребятами,
3: да,
2: всегда ходим. Или по пути куплю шаурму.
3: Ну, в нашем случае нам постоянно кто-нибудь что-нибудь привозит. У нас пустые столы тут редко бывает.
2: Бывает, привозит, а бывает, выходим в магазинчик совершенно через дорогу,
3: да,
2: в пекарне,
3: да, да,
2: имеется.
3: Что... Но у нас есть выездной райдер, я знаю. Да, Даш, у нас всегда есть пицца и бутылочка воды.
2: Это если мы работаем или отдыхаем.
3: Ну вот, мы прошлую... Ты вспомни, где мы были в прошлую пятницу.
2: Да,
3: шоу,
2: кстати,
3: «Атмосфера».
2: Вы помните, мы вели из Чкаловских дач эфир.
3: Я
2: и у себя
3: взял с собой очки, думал, опять приду, здесь все деревья, все. Нет, ничего нет. Одна только ты.
2: А когда мы уезжаем куда-то веселиться вместе всей компанией, там, да, действительно, райдер там у нас большой. Кто что любит, кто что хочет.
3: О, да. Надеюсь, что... Ну, секрет будем открывать, нет?
2: Давай,
3: про завтрашний
2: давай.
3: День.
2: А мы завтра с коллегами едем корпоративить.
3: Да, будет весело, будет природно, будет атмосферно. Так что вот такая сегодняшняя атмосфера будет переходить в завтрашнюю.
2: Тем более, что завтра праздник у девчат.
3: У одной. У одной. Не будем пальцами показывать, но и заранее поздравлять нельзя.
2: Абсолютно нет. А давай сообщение сразу
3: так
2: прочитаем.
3: Так что пусть она еще почувствует себя сегодня еще молодой, ну а завтра уже совершенно другой день.
2: Взрослый. Олеся уже написала: я еду ниоткуда не приношу, я работаю в столовой, и еда у меня перед носом.
3: А, готовите, соответственно, да,
2: а
3: Олеся,
2: мне хочется сказать дальше, то есть еду я не приношу, пишет Олеся, я еду уношу.
3: Впрочем, это уже совсем другая история.
1: Да ты что? Не может быть. Сплетни на радио Юнитон. А вот если бы это были вы, что бы вы сделали?

0: Качают гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
4: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
5: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД. Не является лекарственным средством.

0: букетсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Так, купальники, крем. А если дождь?
3: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро Березовая Роща. Республиканская 12/2. Звоните 271-00-55.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
6: Быстроном снижает цены.
7: Только с 21 июля по 24 августа 2026 года шоколад Риттер Спорт 100 грамм в ассортименте по 164,99.
8: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
6: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
3: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
4: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
5: Ребенок сказал: «Вкуснотища!»
6: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» используем качественные и свежие продукты. Нашу пиццу любят дети, а их не обманешь. Продолжайте заботиться, а мы продолжим стараться для вас.
7: «Додо».
8: Ну что там?
9: Усталость и сонливость.
8: Да-да, совсем сонливый.
9: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
8: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Атмосфера уже в эфире.
1: Ну что, друзья, самое время продолжить шоу «Атмосфера» на 107 FM в эту чудесную, яркую, солнечную пятницу. Там за окном 29 со знаком плюс. Это ж приятно, это ж классно.
2: Слушай, это ты сейчас говоришь в эфире, это приятно и классно, а совсем недавно, 5 минут назад, ты говорил, ой, жарко тут.
1: Душно в вашей студии. Жара, что так надоело. Кондер бы включить, да ты не разрешаешь.
2: А я сегодня в парке сидела на лавочке под тенью деревьев, и там ветер меня обдувал. Ну, красота, лето свежее, теплое.
1: Там ты не заснула, не всхрапнула?
2: Там птички чирикали, я так не могу. Давайте посмотрим, что вы пишете на тему нашего разговора, как обедаете на работе, еду с собой приносите из дома или покупаете в магазине.
1: Ну, не только как, и чем обедаете, что у вас вкусненького. Вообще, каждую нашу встречу спрашиваем, а что на ужин, что вкусного. Вот и вы нам расскажите, что у вас вкусного на работе, например, было сегодня. Что у вас, чем обедали?
2: А давай сообщение прочитаю от Инны, нашей слушательницы.
1: Инна, пожалуйста.
2: С собой беру курагу, ем ее в 11 часов.
1: Строго по расписанию?
2: Да, там строго по расписанию. Мне кажется, это диета, потому что дальше поймешь.
1: Так.
2: В 13 часов покупаю в кафетерии греческий или капустный салат. А зимой либо гречку, либо рис. Ну, то есть зимой чуть-чуть поплотнее человек ест. 17-17.30 ужинаю тоже на работе йогурт с каким-то фруктом. А дома только завтракаю кофе и творог. Слушай, для меня вот это все перечислено, это начало завтрака. Это даже не основное блюдо.
1: Это только первое блюдо,
2: да?
1: Где, пожалуйста, второе добавки.
2: Закуски, когда вот ты работаешь, сидишь, нечего делать, вот там в рот кладешь.
1: Это полдник даже, похоже на это. Такой легкий перекус. Ну, на самом деле, нет, мне мясо побольше.
2: Согласна, а где белок? Ларис написала, приношу из дома еду. Тоже напишите, что конкретно готовите, что приносите.
1: Да.
2: И от Юли сообщение.
1: Юля пишет, носим из дома и готовлю салат сама из продуктов. Ну, логично, что из продуктов. Или вы хотели сказать, из морепродуктов. Из чего
2: салат? Было бы, кстати, неплохо, если из морепродуктов. Хотя,
1: что?
2: Говорят же, что рыбу нельзя в рабочей микроволновке разогревать.
1: Так это салат.
2: Запах на...
1: Ой, мне кажется, на любой работе есть тот самый сотрудник, который всегда обязательно чего-нибудь разогревает.
2: Который приносит из дома с собой в баночках супчики, например.
1: Да, или что-нибудь разогревает, и все равно такие ароматы на весь офис ходят. Разные.
2: Да, причем разогревает утром, ты приходишь вечером, и до сих пор пахнет. Аппетитно очень.
1: Да. А что еще есть? Не ношу из дома ничего, пишет Сергей, только лишь хожу в столовую.
2: Ну, да,
1: столовая — это хорошо.
2: Удобно. Еще есть сообщение от Ларисы в столовой. Обязательно суп и что-нибудь еще, салат или омлет, или мясо и булочки.
1: Да я сам даже иногда ловлю себя
2: вкусные.
1: На мысли, что вот в рабочее время хочется чего-нибудь жиденького. Пошел супчик какой-нибудь, либо окрошку, сейчас летом вообще актуально. Прям супер заходит, знаешь как.
2: Я тебе про себя расскажу. Всю неделю, когда работала в утреннем эфире, я приносила с собой какие-то шоколадки, конфетки, булочки. А потом поняла, что завтрак должен быть белковым. Стала брать вареное яйцо, бутерброд с колбасой.
1: Я вспомнил свое утреннее шоу, когда я вел еще лет так, не знаю, сколько назад. Тоже, ну, 3-4, да? Тоже следили за мной с помощью трансляции, видимо,
2: ты
1: камера.
2: Ел здесь?
1: Да. Я просто зашел, так что там бутербродик какой-то, помню, утром с собой брал из дома. Дома невозможно утром в 5 утра есть, с собой принесешь. Здесь еще можно, как-то кофе себе налил. И мне прям написали сообщение, еще эфир не начался. Написали, приятного аппетита. Наши внимательные слушатели. Нет, ну я не ожидал, что кто-то перед эфиром, еще, понимаешь, в 6 утра следит с помощью нашей камеры. Друзья, вы тоже можете подсматривать, заходите на сайт uniton.ru и в нашу группу Радио Юнитон ВКонтакте.
0: Атмосфера. Просто космос какой-то.

0: погода на радио Юнитон.
1: Плюс 29 любимые Арсениным... Любимые Арсением градусы в нашей... За эфирной студии, в нашей эфирной, наверное, плюс 35 уже. Ну, там же такие горячие здесь.
2: Когда приходит смс-ка от МЧС, да, что у нас аномальная опять жара до 5 августа, я думаю, и пишут 30 градусов. Слушайте, ребят, ну у нас июнь был, вот это было аномально, больше 30, там 35 и больше. Вообще но жара
1: обычно
2: такая.
1: Обычно в конце
2: вот
1: июля нет такой жары 30 градусов. Ну, мне кажется, что еще и в августе
2: будет, раз уже до 5 числа нам так обещали. Ну, это классно, тем более, что сейчас уже пошли и фрукты, и овощи, все свое домашнее. У тебя квачки-то есть?
1: Вот, кстати, что-то никто не дарит.
2: А, завтра есть повод приехать с кабачком, а обернутым в бант.
1: Только я люблю кабачки маленькие.
2: Ну,
1: мне сегодня наш коммерческий директор рассказал рецепт кабачка. Нарезаешь квадратиками, жаришь со сливками, с чесноком, солью и перцем.
2: Все?
1: Все.
2: А потом от тебя чесноком еще неделю прет.
1: И солью и перцем.
2: Ну что, друзья, давайте о погоде на завтра. 1 августа, суббота. По данным Западносибирского метеоагентства, ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем около 30 градусов жары.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Почему летом так тянет на юг? Потому что на юге Новосибирска действительно много солнца и море места. В просторном зеленом микрорайоне Фламинго лето в удовольствие, даже если проводишь его в городе. Микрорайон Фламинго. Квартиры в сданных домах с отделкой под ключ. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Стоишь в пробке? Не сиди без дела. Рулевые на радио Юнитон.
1: 17:42 в Сибирской столице. Друзья, давайте посмотрим, как Новосибирск движется в эту последнюю пятницу июля.
2: Движется он с 6 баллами по данным сервиса Яндекс.Карты. Давайте начнем с правого берега, где придется постоять. Мы поняли, что вы закончили сейчас работать и поехали из города. На первом Очищенском шоссе затор на пересечении с Красноярским шоссе. Поехали.
1: Ну,
2: и улица
1: же.
2: Кубовая
1: да.
2: здесь же. И да. улица Кедровая
1: да.
2: здесь же.
1: Да, говори, говори.
2: Подписываюсь под каждым словом.
1: Ну, давай в том же направлении. Там Очищенское шоссе, да, и Жуковского до пересечения, как всегда, традиционно здесь все закрыто. Но еще есть упоминание о ДТП, если мы идем, наоборот, не из Новосибирска, а в Новосибирск. Что там у нас?
2: Где?
1: На Жуковского. Целое ДТП. Неприятненько, друзья.
2: Это уже улица Плановая, да, это возле зоопарка. Давай посмотрим, что происходит дальше. Плановая на Рымская, Дусь-Ковальчук, на перекрестках скопления автомобилей, также площадь Калинина. А если вы едете по Красному проспекту от улицы Кропоткина, то там затор...
1: Упоминание о ДТП еще есть.
2: До площади
1: Калинина.
2: Калинина, получается. На Залесково также скопление автомобилей. Сложно проехать и на Дусь-Ковальчук, и на Богдана-Хмельницкого. И по традиции улица Танковая. Ну, а точнее, будем называть ее Ипподромская. От улицы Гоголя, наверное, от улицы Гоголя, от улицы Кропоткина. Здесь
1: до Богдана-Хмельницкого. Ну и далее, там традиционные пробки, друзья, в ту сторону. До Тайгинской все стоит, Богдана-Хмельницкого. Здесь же и Учительская, и 25 лет октября, Александра Невского.
2: И улица Пиземского тоже сложно проехать на Богдана-Хмельницкого.
1: Давай посмотрим, там, что у нас выезд из города-то как раз-таки. До Восточного шоссе, наверное, все стоят?
2: Так точно.
1: Так точно. Стоят, причем прям-таки плотное движение. Ребятки, держитесь.
2: Но суперплотное движение прямо сейчас на Георгия Каланды, улица Окружная. Здесь придется постоять. И на объединение также. Ну что, Красный проспект. От его начала, от площади Будагова и до площади Калинина, как мы уже сказали, движение плотное.
1: А вот на площади Будагова безобразно. Там все сейчас бордовым цветом. Есть упоминание
2: там
1: о
2: ремонт.
1: ДТП. И еще и ремонт. Поэтому пробка от Фабричной улицы растянулась уже. И до Речного вокзала придется постоять.
2: От Димитровского моста. Это улица Фабричная. Да, здесь и до Речного вокзала. Два ДТП.
1: Далее Богдан на Хмельницкую. Ой, все, уже собрал большевистская. Сегодня более-менее такая свободная.
2: Бывает и поплотнее. Не скажи, на перекрестке с Днепрогрессовской здесь инструментальный завод плотное движение.
1: Ну, там чуть-чуть на светофоре. Вы бывали там такие пробки в начале лета.
2: Бывало, и еще будет. А пока наслаждаемся летом. На улице Восход, пересечении с улицей Кирова, ДТП, плотное движение. Будьте внимательны, осторожны. Также на Ипподромской, на пересечении с улицей Военной, до пересечения еще не доехали от магистрали Октябрьской, ДТП.
1: Неприятненько. Там давай посмотрим, на что на Гусинобродском шоссе. Там тоже есть затор, сложности на пересечении с улицы Волочаевской. Далее из города можно спокойно
2: еще на Кашурниковое пересечение с Гусинобродским шоссе.
1: Да, давайте посмотрим, что у нас в сторону мостов. Мост, например, Октябрьский свободен в обе стороны, хотя спуститься с него сложно на левом берегу, на Немировича-Данченко, там скопление машин. Бугринский мост, он свободен в обе стороны, спуститься сложно на левом, на улице Ватутина, в районе Меги придется постоять.
2: Что это? Ты все, что ли, закончил?
1: Ну, я думал, ты подхватишь ты еще один мост.
2: Я хотела сказать о том, что плотное движение на площади Маркса, как съезжаете с Октябрьского моста, дальше движение плотное Студенческой и так далее. То есть на всех перекрестках, на всех кольцах.
1: Ну, а если вы едете по Станиславского, друзья, в сторону площади Энергетиков, там тоже упоминание о ДТП. Неприятненько. На Станционной вообще все стоит. Да и вообще, друзья, Димитровский мост уже сразу практически после воды начинается пробка. И далее по Станционной все просто...
2: Там не проехать.
1: Проехать. Да. Там есть упоминание о ДТП сразу после второй станционной. Ну и вторая станционная, друзья, сегодня просто загружена вся. Там на пересечении с улицей Большой ДТП, поэтому пробка растянулась. Ух, какая.
2: Ну, как обычно, по традиции улицы Невельского в обе стороны затор, скопление автомобилей на порт Артурской, также в обе стороны. А еще на Немировича-Данченко пересечение с троллейной ДТП.
1: Ну и далее
2: пробка.
1: По троллейной, друзья, кто поворачивает на Тещин язык, там на перекрестке как раз-таки тоже ДТП, но и Тещин язык как раз-таки в сторону улиц Троллейной загружен. Петухово сейчас тоже загружено до Хиловского кольца. Там еще есть помирание тоже от ДТП. Неприятненько.
2: Поедем дальше. Да, Петухово в районе площади Кирова. Затор.
1: Затор. И там же Семерков-Гвардейцев. Пробка уже бордовым цветом растянулась. Неприятненько. Здесь Советское шоссе тоже стоит. Ну и поехали в сторону Академа. Коротенечко пробежимся. Что у нас там? На Матвеевке традиционные пробки.
2: Ого.
1: Ой, что-то...
2: А что дальше
1: что
2: происходит от
1: случилось?
2: Сеятеля?
1: Да, перед подъездом к Сеятелю, друзья, в сторону как раз-таки, если ехать в Берц, да, там все просто бордовым цветом. Пробка будет до поворота на Морской... А, даже дальше, смотри, дальше будет пробка после Морского проспекта. Наверное, перед Вшивой горкой, так ее называли раньше, и сейчас, наверное, тоже. Закончится пробка сейчас, не буду это говорить. То, что ты сейчас наводишь на карте,
2: не буду. Я нашла пляж на карте, и все, уже не могу ни о чем думать.
1: Да,
2: я поняла, куда все люди поехали.
1: Так, смотри, какая пробка растянулась. Не знаю, что там, нет упоминания о ДТП, друзья, но неприятно. Выехать со шлюза сейчас сложно. От кольца пробка до Берского шоссе. Также в Академии проспект Строителей от улицы Кутатиладзе до выезда до Берского шоссе стоит. Ну и традиционно Димакова до улицы Арбузова.
2: Все сказали. Если есть чем дополнить, пишите в МАКС.
0: Рулевые на радио Юнитон.

0: радио «Юнитон» в мире погоды.
1: Смотрим мы на пробки в городе и поняли, что многие едут за город, и в том числе на море.
2: Да.
1: Мы тоже захотели.
2: Ну и не только. То есть давай еще там легкий комментарий от нашего слушателя, почему пробка сейчас на Берском шоссе. Там самые, на той самой вшивой горке сейчас ремонт дороги. Я вспомнил, что действительно очень много сегодня, и не сегодня, и вчера асфальта там вскрыли и делают. Вот. Просто почему это делают в пятницу вечером, когда все едут?
1: Это другой вопрос.
2: Другой вопрос,
1: так да. Вот, я про море говорю. Хочу на море.
2: Не угомонилась это Даша
1: никак. Арсений говорит, езжай на Карское море.
2: Езжай, Даша, на Карское море.
1: А я посмотрела суровое окраинное море.
2: Так.
1: Которая омывает северные берега нашей страны, включая Ямало-Ненецкий автономный округ. И я решил посмотреть, а что же в Салехарде, столице Ямало-Ненецкого автономного округа, мы туда
2: как
1: поедем.
2: Закрутило,
1: ну,
2: ты, а?
1: Вроде там север, должно быть холодно. А прямо там... сейчас плюс 22 градуса и солнечно.
2: Вот, наверное, хорошая погода. 22, это не жарко, не холодно, и вообще комфортно, мне кажется, вообще классно там. Но, правда, пасмурно сегодня. Если смотреть на следующие дни, там у них тоже в пределе 20 градусов. Так вот тоже с дождями, но у нас тоже не без них. Кстати, грибы пошли.
1: Как это он вообще от Салехарда на грибы?
2: Я ехал с Тогучина.
1: Попытаюсь узнать об этом, а мы пока...
2: Что, хочешь вырубить меня?
1: Так вот, что там грибы?
0: В мире погоды.
3: Радио. Юнитон.
4: Реклама.
5: Кошка чешет глаз с утра, ей поможет Ветнара. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
6: От жара в бане покраснев, хвалю я печку ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской 19/1.

0: покупке с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Я буду Додстер с кофе.
4: А я Додстер с колой. А, нет, лучше Додстер и молочный коктейль.
3: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в Додо Пицце. Выбирайте, как вам вкусно.
5: Чтоб топливо не ело, чтоб мотор как часы.
6: Чтоб не ехало, а летело.
7: Чтоб залил и забыл.
8: СТО «Фильтр» – сеть станций техобслуживания любых автомобилей. Звоните 304-77-77. Моторные масла премиального качества для легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла в СТО «Фильтр» замена бесплатна. Все материалы в наличии. Гарантия на работы и материалы. Звоните 304-77-77. СТО «Фильтр» – движущая сила вашего автомобиля.
9: Гипермаркет низких цен «Маяк». Стол складной алюминия МДФ 1499,90. Аккумулятор холода 89,90. Плита газовая портативная в кейсе 949,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков гвардейцев 47.
10: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
11: В центре стоматологии «Белой аптеки».
12: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
15: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
16: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
15: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
17: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
18: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
2: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
4: Запрещено для детей.
5: Они вернулись!
6: Лето подходит к концу, а у нас все только начинается. Шоу «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5:07 на радио «Юнитон».
7: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплекс

0: Программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: В сибирской столице 6 вечера.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
0: В эту пятницу с нами Павел Николаев. В эти минуты вашему вниманию новости. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Новосибирский зоопарк внесет сезонные изменения в график с 1 августа. Он будет работать с 8 до 21 часа в будние дни, а в выходные в праздники до 22. Как сообщили в пресс-службе учреждения, это связано с уменьшением продолжительности светового дня. Кассы традиционно закрываются раньше, на час по будням и на полтора часа в нерабочие дни. После прекращения продажи билетов новые посетители на территорию не допускаются. Автоугонщики переключились с легковых машин на грузовики и комбайны, пишет издание «Газета». Специалисты объясняют это тем, что теневой рынок сбыта тяжелой техники остается стабильным. При этом по итогам первого полугодия общее число угонов в России снизилось примерно на 40%. Рекордные 147 тысяч разрешений на работу выдали иностранцам в России за первое полугодие. По официальным данным, сотрудников из Китая, Индии и Индонезии стали приглашать в полтора раза чаще, а турков-вьетнамцев теперь зовут реже. Также власти готовят новые правила контроля за миграцией. До декабря МВД предложит внедрить обязательную электронную регистрацию иностранцев через госуслуги и отказаться от бумажных миграционных карт. Выражение «торговать лицом» в Китае обрело новый смысл. Граждане начали сдавать свои образы в аренду искусственному интеллекту для создания сериалов и рекламы, передает телеканал «Известия». Условия и цену выбирают сами пользователи. Отмечается, что такая аренда обходится дешевле, чем найм живого актера. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19, днем около 30 градусов выше нуля. И пока это все новости. Далее продолжение шоу «Атмосфера» с Дашей Макаровой и Арсением Романовым. Вернусь через час.
1: Радио «Юнитон». Новости. На радио

0: настраиваю приемник на 107 FM.
1: Атмосфера. Шоу «Атмосфера» на 107 FM. Эту пятницу, 31 июля, продолжает свою работу с компанией Даши Макаровой.
2: Я Арсения Романова. Да, большой привет вам, друзья. Как
1: покажи,
2: настроение?
1: Какой большой.
2: Вот такой большой. Осмотреть вы это все можете в видеотрансляции на сайте uniton.ru или в группе ВКонтакте. Uniton, пожалуйста.
1: Все, пожалуйста, смотрите, слушайте. Мы до 8 вечера в вашей компании. Вы присоединяйтесь. ВАКС работает 8-983-510-107. И также все наши соцсети, группа ВКонтакте, Телеграм-канал. Макс, все работает.
2: Сегодня мы говорим о том, как вы обедаете на работе, с собой приносите, ходите в кафе, покупаете что-то в магазине или еще что-то.
1: Ну, может, если, конечно, зарабатываем, что называется, хорошо, можно и в кафе, или в столовых, или хоть каждый день. Но в столовой цены всегда поменьше, чем, допустим, в кафе даже.
2: Я знаю некоторые компании, в которых оплачивают обед, да, и привозят в определенное время.
1: А можно к ним приехать на обед? Напишите, друзья, кому можно приехать
2: на
1: обед.
2: Мы будем теми самыми людьми, которые на обеде всех развлекают.
1: Да, и жуют.
2: Сообщение написала Ирина. Беру с собой обед в контейнере, суп или второе. Разогреваю в микроволновке, в столовую не хожу. Из дома брать намного дешевле.
1: Аня написала. У нас на работе есть специальная комнатка-кухонка. В ней мы и обедаем, кто что принес из дома. Вот.
2: У нас тоже такая есть. Она же а-ля переговорная.
1: Она большая у нас.
2: Столовая. Так, еще сообщение есть. Антон пишет. В кафе беру суп, окрошку или борщ, на второе или салат, второе, салат и что-нибудь мясное, потом чай, кофе, в течение дня еще печенье или булочки.
1: Как классно.
2: Все как у нас почти.
1: Друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте, здесь голосование продолжается. Как обедаете на работе? 4 варианта выбирайте. Покупаем в магазине, ходим в кафе, приношу из дома, заказываем. Какой вариант нравится, проголосуйте, напишите свои комментарии тоже.
2: У нас еще тут сообщение есть.
1: Пожалуйста.
2: А у нас кафе без подписи, послание. У нас кафе в том же здании, где и офис, так что удобно.
1: Угу.
2: Получается, вы им делаете выручку практически 50%, если к ним приходите.
1: Да, но вот Константин написал, что мы всегда с коллегами либо закажем что-нибудь, либо выезжаем на ланч.
2: Удобно.
1: Закажем, ну, что можно сказать, пиццу, там что-нибудь такое,
2: чай попили,
1: да?
2: Там на ланч выехали, кофе попили, и все, рабочий день закончился.
1: И рабочий день закончился. Но у нас он не заканчивается, у нас продолжается, потому что прямо по курсу игра, которая называется «Урок музыки».
2: А это значит, надо позвонить 209-0507.
0: Телефон прямого эфира 209-0507.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Ну что, друзья, самое время поиграть. «Урок музыки» в эфире Радио Юнитон, шоу «Атмосфера».
3: Вы звоните нам, вы слушаете факт музыкальный, вы либо соглашаетесь с ним, либо не соглашаетесь, и в случае победы подарок получаете.
2: Два билета в центры развлечений «Аполло» и «Квантум». Если не хочется, например, в эти выходные отправляться за предел города, собирать грибы, отдыхать и расслабляться, можно сходить вот в центр развлечений «Аполло» и «Квантум». Мы два билета готовы вам подарить.
3: Ну, давай посмотрим, кто практически уже выиграл эти самые билеты.
2: Потому что дозвонился. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Как зовут вас?
4: Роман меня зовут.
3: Роман, а чем
2: Рома,
3: занимаетесь?
2: Роман.
4: Я сейчас на работе. Думаю, вот как-то слушаю радио, и позвонил, и сразу дозвонился.
2: А начальство там не против, что вы отвлекаетесь от работы?
4: Нет, оно забухало уже, никого нет.
2: Ну, все понятно.
3: Все ушли на выходные.
2: Один Роман у нас сегодня работает, получается.
3: Один или все-таки коллеги там где-то присутствуют?
4: Я один.
2: Роман, а что у вас было на обед?
4: А бургер был, картошка.
2: Я сейчас пережевывал просто. Что?
4: Наггетсы.
2: Это вы все из дома притащили?
3: Это, знаешь, обед подростка.
2: Вы из дома все это притащили, Роман?
4: Нет, это... Вкусной точкой все это давали.
2: Ну, все ясно.
3: Газировкой
2: давали.
3: Залили.
4: Газировкой, да.
2: Ну все, было вкусно у Романа. Но теперь, Роман, внимание, у нас есть один факт. Вам нужно лишь только сказать, правду мы говорим или нет. Если вы готовы, то приступим.
4: Ну, давайте попробуем.
2: Давайте.
3: Сегодня мы будем говорить про Райана Гослинга. Такой актер и певец. Слыхали про такого?
2: Слыхали?
4: Да, что такое?
3: Было. Хорошо. Райан Гослинг не прошел кастинг в клуб Микки Мауса. Он, кстати, вместе с Бритни Спирс, Кристиной Агилерой.
2: Есть такой клуб?
3: В детстве. Давным-давно уже нет. Они вместе пели в клубе Микки Мауса. И вот...
2: Это правда, что ли, или ложь?
3: Что говорят, что Райан Гослинг не прошел в кастинг.
2: Так правда или ложь?
4: Ой, блин, ну он... Теоретически-то мог там быть вместе с ними.
3: Мог, да, но говорят, что не прошел. Как вы считаете, действительно ли не прошел?
4: Да, не прошел.
3: То есть он там не
4: Джастин
3: пел.
4: Джастин Тимберлейк его подрезал там как-то.
3: Джастин Тимберлейк там, кстати, тоже был. То есть вы считаете, что Райана Гослинга не было в клубе Микки Мауса, верно?
4: Не было, да, не было.
3: Хорошо, давайте я тогда еще раз по-другому вопрос задам. Не потому, что я вам не верю, не потому, что пятницу хочется побольше выигрышей. Райан Гослинг не прошел кастинг в клуб Микки Мауса. Правда или вымысел?
4: Ой, вымысел.
2: Все, пятница, вечер, наггетсы уже внутри Романа, а два билета в центр развлечения «Аполло» и «Квантуму» отправляются к вам.
3: Да, и действительно, факт такой, на самом деле, карьера Гослинга стартовала именно с клуба Микки Мауса.
2: Сейчас нет этого клуба?
3: Ну, мы можем с тобой устроить, пока песня звучит.
2: Ты Микки, я Маус, поехали.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио Юнитон.
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня, можно все. В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
5: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!

0: 15 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
1: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью, 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
0: Open Village Сибирь.
1: 0+.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Скидки на строительные материалы до 40% на Open Village Сибирь. 0+. Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей на Open Village Сибирь. 0+.
3: Что нового в печи? В Додо Пицце паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус как отпуск.
1: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очная, очно-заочная, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.

0: круглосуточно. Ибосмирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
1: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
5: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310 12 28.
6: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
7: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
6: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
9: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
10: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
13: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
15: Запрещено для детей.
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Арсений Романов в вечернем шоу «Атмосфера».
1: Привет еще раз. Всем доброе утро, хотел сказать.
2: А, привычка. Добрый вечер, дамы и господа.
1: А это потому, что, как я уже говорила, всхрапнула сегодня, заснула днем, поспала, и кажется, что вот она, утренняя.
2: Ну что, друзья, не дадим Даше храпеть. Пишите сообщение в МАКС 8-983-510-107. Нам здесь шума не надо, лишнего вот это вот посторонних
1: храпа.
2: Звуков.
1: Но у нас есть общая знакомая, которая... умеет храпеть, так
2: ну,
1: храпеть.
2: Ну, тебе виднее.
1: Да, давай сообщение прочитаем. Пожалуйста. Тема какая?
2: Тема хорошая. Мы сегодня говорим про то, как, что вы берете на работу из еды вкусного. Вообще берете ли, либо вы куда-то ходите, либо вам привозят. В общем, именно об этом говорим.
1: Алексей написал?
2: Алексей написал. У вечер
1: нас...
2: добрый, говорит он.
1: Да, атмосферный. Ребят, Новосибирск, у нас тоже столовая кухня и привозят нам обед. Это корпоративный обед или каждый себе заказывает?
2: А, у вас столовая кухня, получается, просто комнатка есть. Я подумал, что у них есть столовая, и еще и обед туда привозят.
1: Комнатка. Целая комнатища, столовая.
2: У нас, да, и у Алексея,
1: Алексея, наверное,
2: нет.
1: И как обед, да, привозят? Корпоративный или сами оплачиваете? Так, еще сообщение прочитаем.
2: Аля, если написала, как раз-таки сегодня брала с собой в супчик, захотелось. А так иногда с девчонками заказываем что-нибудь жирненького.
1: Это
2: разве
1: что?
2: Это можно так вам, Олеся?
1: Жирненького. Бургер, картошка.
2: Ой, вкусно рассказываешь. Шаурма.
1: Том-ям и беляш.
2: И сало.
1: Ну, а сверху еще какой-нибудь десертик. Это такая закусочка. Светлана написала: режу салат, огурцы, помидоры, беру с собой банку тунца. И так почти каждый день. Иногда заменяю тунец либо вареной свеклой, либо моцареллой. Как можно тунец заменить свеклой?
2: Екатерина написала, что возит салаты из дома, потому что сейчас пошли огурцы и помидорчики. Вот, просто накрошила, да, наверное, там все это.
1: Или целые принесла. Как у нас коллега целые. Приносит иногда огурцы, потом ходит.
2: Пакетами.
1: Говорит, будете огурцы? А щавель кому-нибудь надо?
2: А кабачочек?
1: Свой огород, все свое.
2: Да. Что еще есть? Олег написал: добрый вечер. Сегодня еще не обедал. Некогда, Олег. Так уже и ужинать пора. Что за дела?
1: Придется вам все вместе есть.
2: Придется вам и обед, и ужин совместить, получается. Три в одном.
1: Два в одном.
2: И два в одном.
1: Олесь написала: обед примерно такой. Салат из овощей плюс хлеб или фасоль плюс хлеб.
2: Ой,
1: потом еще
2: это?
1: Фрукты, орехи в оставшееся время. Мало девчонки едят, мало. Что это за закуска
2: такая? Знаете,
1: я
2: вот сколько девочек вокруг меня, едят девочки нормально,
1: а знаете
2: ли.
1: А пишут нам, значит, что едят мало. Все понятно.
2: Ну что, друзья, пишите далее. Совсем скоро поговорим о погоде, потом еще непременно поиграем.

0: на радио Юнитон.
1: А расскажи-ка нам, Арсений, сколько прямо сейчас за бортом твоих любимых градусов?
2: 28.
1: Половинку просим.
2: Не надо половинку, только половинку арбуза, потому что целый не съем.
1: Вот такая мыслительная реакция.
2: Про грибы-то я обещал рассказать. Слушай.
1: Еду с Тогучина.
2: И вот на этих поворотиках стоят уже много машин, торгующих грибами.
1: Так это неинтересно.
2: В основном лисички. Я купил, потому что они
1: как было. Лисички стоят, торгуют.
2: Много лисичек. Там такие же лисички. Нет, просто много стало таких вот торговцев грибами. Значит, что грибов много в наших лесах, потому что дожди-то прошли. А стало быть, в лес все, ребятки, отправляйтесь за лисичками.
1: А я люблю опята с картошечкой
2: жарить. Опята рано еще, тебе попозже.
1: В сентябре?
2: Ближе туда, да.
1: Ну, вот в сентябре и поговорим об этом, а пока о погоде. На завтра, 1 августа, я грибы не брала.
2: Где?
1: Нигде. Не умею и не могу отличить гриб ядовитый от нормального, хорошего гриба.
2: Тогда с тобой я с тобой не пойду.
1: О погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в нашем городе не будет осадков.
2: Ура.
1: Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 19. Завтра днем около плюс 30.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
4: Хочешь, загадаю загадку?
5: Давай.
4: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
5: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
4: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
5: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: радио «Юнитон» начинается игра «Вкусная логика». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
1: Ну, как говорили классики, стартуем!
2: Да.
1: Поиграем, друзья, «Вкусная логика». В эфире шоу «Атмосфера» на радио «Юнитон». Сегодня мы вновь что-то вкусненькое будем готовить, но и специально кое-чего пропустим.
2: Да, один ингредиент в нашем рецепте летнем будет лишним. Вы слушайте внимательно. Это самое слово, этот самый ингредиент в МАКС направьте радио «Юнитон» 8-983-510-107.
1: Окажетесь первым, получите сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном». А там можно все для вот этого прекрасного блюда сегодняшнего тоже прикупить.
2: Да, так что готовьте свои телефоны, слушайте внимательно, дайте нам гонг, пожалуйста.
1: В студию.
2: Сегодня он звучит как-то по-особенному. Итак, сегодня мы готовим суп-пюре, пюре из шпината с авокадо. Такой зелененький получится.
1: Мне кажется, это не мужской вариант.
2: Ну, ты котлету еще сверху положи.
1: Да, мне что-нибудь мясо туда хватит.
2: Так вот, один ингредиент будет лишним, мы его не используем, и нам понадобится щавель, шпинат, репчатый лук, чеснок, кинза, авокадо, петрушка, вода, оливковое масло, соль и перец.
1: Угу.
2: Что же тут лишнее? Давайте еще раз. Щавель, шпинат, репчатый лук, чеснок, кинза, авокадо, петрушка, вода, оливковое масло, соль, перец. Лук нарезаем и обжариваем на оливковом масле, добавляем шпинат, щавель, наливаем воду, добавляем нарезанный авокадо и чеснок. Полученную массу немного варим, снимаем с огня, измельчаем блендером до однородной консистенции. В конце приготовления добавляем зелень петрушки.
1: И все, готов супчик. Какой ингредиент лишний? Ждем ваши ответы, через 2 минуты подведем итоги.
0: 8-983-510-107.

0: Ну что, друзья, давайте будем подводить итоги игры «Вкусная логика» на радио Юнитон.
1: Сегодня мы готовили блюдо, которое носит название суп-пюре из шпината с авокадо.
0: Без мяса.
1: И вот какие ингредиенты из неправильных вы там не хотели использовать.
0: Если все в одну кучу собирать, получается, вообще в супе ничего не остается, кроме воды.
1: Просто смотрите, как интересно.
0: Соль, авокадо, лук, грибы, петрушка, щавель.
1: А грибов вообще не было. А суп из шпината с авокадо, но вам авокадо не понравилось.
0: Вот, видишь, я тоже говорю, мне не нравится, мне не надо.
1: Да, Арсений тоже не
0: распробовал. Я выкинул из этого блюда авокадо.
1: Мясо туда покрасил.
0: Мясо добавил.
1: Но все-таки правильный ответ — кинза. Ну как-то
0: правильный
1: она там
0: ответ, кинза.
1: Неуместно будет.
0: Неуместно, хотя кто-то скажет, ну
1: зачем
0: наоборот.
1: Зачем повторяешь?
0: Травка. Ну-ну.
1: Давай победителя поздравлять.
0: Давай победителя поздравлять. Счастливчик, чей номер телефона заканчивается на 5927.
1: Что он получает?
0: Что он получает? Получает сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном».
1: Поздравляем!
0: Поздравляем!
2: Игра «Вкусная логика» на радио «Юнитон». Каждый будний день в 18.40 на 107FM. Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 21 июля по 10 августа 2026 года шпикачки СПК чешские 400 грамм по 109,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь.
1: Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте openvillagedefisib.ru. 0+.
2: Привет! Как настроение?
3: Безумное!
2: Как аппетит?
3: Еще безумнее!
2: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
4: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
0: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
4: Open Village Сибирь.
2: 0+.
5: Достойны даже королев. Камины марки ТМФ.
6: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
5: tmfdefismarket.ru.
7: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
8: О, вы в гости собрались, а повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
9: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
8: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
10: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру. В 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Я буду додстер с кофе.
12: А я додстер с колой. А, нет, лучше додстер и молочный коктейль.
11: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в Додо Пицце. Выбирайте, как вам вкусно.
13: Выбирайте лучшее, выбирайте Керхер. Мини-мойка Керхер К5 Комплект.

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: У собаки шерсти нет. Ветнара найдет ответ. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
2: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: Квартира в жилом комплексе.
4: Такой джакузи.
5: Дочка, просто мост.
6: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
8: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
11: В центре стоматологии Белой аптеки.
12: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
15: Что там чутка выпил? Все нормально, сейчас доедем.
14: Ты чувствуешь себя всемогущим. До первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
16: Шикарный антураж, изящный интерьер.

0: Голощека 1А.
1: Для зрителей старше 18 лет.
2: Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
3: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Сфера. Музыка не знает границ.
1: Музыкальное шоу «Атмосфера» продолжает свою работу в эту пятницу на 107 FM.
2: 18 часов 55 минут, самое время спросить, а что у вас было сегодня на обед? На работе.
1: Я ходил на ланч, я кушал.
2: Ну, расскажи, что было.
1: Был суп, солянка, была картошечка с подливкой. Ну, с мясом. Гуляш, гуляш.
2: И все?
1: Ну, и компотик.
2: А часто ли ты ходишь на обед в кафешке? Или
1: ну,
2: бывали...
1: бывает, если случается. Но в последнее время я так работаю далеко и в деревнях, что там не до кафешек, их нету просто.
2: А я знаю, что у тебя жена очень вкусно готовит.
1: Да.
2: Почему ты не берешь с собой еду
1: жену?
2: Дома?
1: Чтобы она здесь
2: чтобы она готовила на весь ваш офис на работе.
1: Спасибо, что хоть дома вчера появилась картошечка с лисичками и эти вот макароны, как карбонара. Как,
2: а,
1: как
2: то есть называется? У тебя два блюда было?
1: Да, два блюда.
2: Во-вторых.
1: Чтобы сегодня не готовить.
2: Удобно.
1: Мы вчера поели, сегодня. Ну, а чтобы грибы не пропадали, я же привез.
2: Так как же, засолить,
1: грибы же пошли, я же говорил.
2: Так что ты там про грибы говорил? Давай сообщение прочитаем. Мы сегодня спросили у вас, что вообще было на обед и как вы обедаете. Ходите в кафешку, с собой берете, в магазин покупаете или заказываете.
1: Угу. Давайте посмотрим, Александр написал. Пришлось сегодня на работе пельмешки сварить. Говорит, пришлось.
2: Пришлось сварить на работе.
1: Да, ну, наверное, в микроволновке. Ой, вкусно, говорит, было.
2: А может, в чайнике?
1: Не хватало кружечки кое-чего холодного Александру.
2: Воды.
1: Класс.
2: Слушайте, как так на работе пельмени варить? Интересно.
1: Ну, есть такое. У меня жена так тоже на работе говорит. Мы, говорит, в микроволновке сварили пельмени. Да, в микроволновке варят.
2: Сколько надо часов варить?
1: Есть тут у нас специалисты по пельменям в микроволновке.
2: А как же
1: расскажите, напишите.
2: Эти на весь офис? Ну, как-то неприлично,
1: какие
2: ребята.
1: Запахи?
2: А на утюге яичницу не жарили случайно? А вы
1: пишите, проверим.
0: Атмосфера. Атмосфера. Просто космос какой-то.

0: Точное время на радио Юнитон представляет Таежный СПА «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
1: Таежный СПА «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
2: Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке.
1: Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-001-61-41.
4: Радио Юнитон. Новости.
5: В эфире служба информации радио Юнитон. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Гидравлические испытания теплосетей в Новосибирске подходят к завершению. Как сообщили в СГК, проведено 11 этапов из 13 запланированных. Обнаружили около 1000 дефектов, что соответствует уровню прошлого года. Порядка 70% из них устранили. Специалисты отмечают, что крупных повреждений стало больше. В прошлом году было 330, в этом уже 353. Около километра сетей ливневой канализации и 37 колодцев очистили в Новосибирске с помощью новой каналопромывочной машины. Она ежедневно работает в городе с 20 июня, помогая устранять засоры и снижать риск подтоплений. Как сообщили в мэрии, работы уже выполнены на улицах Волочаевской, Кашурникова и Авиастроителей. В ближайшее время их перенесут на Гусинобродское шоссе и другие участки, где чаще всего возникают проблемы с водоотведением. Светодиодное освещение установили на новой смотровой площадке у площади Лыщинского в Новосибирске. По словам мэра Максима Кудрявцева, следующим шагом станет благоустройство прилегающей территории. Приступить к работам планируют в конце августа. С площадки открывается круговая панорама на Обь, Метромост, Михайловскую набережную и парк-арена. Вагон-музей с новой выставкой запустили в новосибирском метрополитене. Экспозиция посвящена 130-летию Западно-Сибирской железной дороги и рассказывает об ее истории посредством фотографий и занимательных фактов. Кроме того, на выставке можно найти сведения об уникальных объектах железнодорожной инфраструктуры. Некоторые здания вокзалов и мосты по праву считаются архитектурными и инженерными шедеврами, пишут «Новосибирские новости». В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19, днем около 30 градусов выше нуля. На сегодня и на эту неделю новостей больше нет, зато далее будет финальный час шоу «Атмосфера». Будьте с нами, до встречи!
4: Радио Юнитон.

0: Я тебе рассказывала историю как раз в тот момент, когда ты наушники надел 5 минут назад. Так вот. Друзья, всем большой привет! Здравствуйте!
1: Это Даша просто заканчивает свою речь.
0: А это Арсений, вот он только начал.
1: Да, здравствуйте, уважаемые, 19 часов и 8 минут. Это третий час шоу «Атмосфера». Друзья, мы смотрим нашу онлайн-трансляцию и понимаем, что в городе пошел дождь.
0: А, или снег, очень похоже на снег.
1: Дождь ли это, либо снег,
0: напишите. Мне написали, что в Заревцовском районе нашего города дождь пошел или, может быть, уже прошел. Стало быть, и до площади Маркса скоро дойдет.
1: Ну, у нас солнце, я так понимаю, спряталось, но, тем не менее, дождя пока нет. Друзья, в каком районе города сейчас дождь имеется? Напишите, прям таки расскажите. Макс работает 8-983-510-107. Ну, еще мы увидим ваше сообщение по сегодняшней теме.
0: Да, продолжаем уточнять, как вы едите на работе, заказываете,
1: как
0: ходите
1: едим,
0: в кафешку.
1: Как едим? Вот так, закидываем в себя и все. И быстренько побежали дальше работать.
0: Это вы так едите, Арсений Игоревич.
1: А вы?
0: А мы здесь заказываем то пиццу, то ходим в магазин за булками.
1: Да, хот-доги и т.д. и т.п. Я такой хот-дог вкусный ел недавно. Ладно, ну
0: еще что-то. Расскажешь, где. А, Марина пишет, я в кафе ем всегда или вообще не ем. Ну какая-то золотая середина. Либо ем, либо не ем.
1: То есть приходит в кафе, садится и не ест.
0: Нет-нет, либо в кафе ест, либо весь день работает, совсем не ест. Да как можно
1: Хороший
0: есть?
1: Вариант прийти в кафе, чтобы не есть. Просто смотреть, как едят другие.
0: А я однажды сидела, ела в столовой, правда. На меня смотрел один мужчина.
1: Он, может, хотел, чтобы ты поделилась?
0: Вот, может быть. Тут ничего не сказал, и мы не узнаем никогда.
1: Либо ты так ела, что просто у него все потерялось. Дар речи, дар аппетита и прочее. Татьяна пишет, на Державина дождь сейчас пошел. Вот, Татьяна нас поддерживает. А мы вас нет, потому что не надо нам дождя.
0: Нет, да пусть будет.
1: Чего?
0: Ничего страшного. Как говорят в народе, пыль прибьет.
1: Ты сегодня в белой майке. Давай, по тебе.
0: Ты сегодня твой макияж.
1: Ты белый рубашки,
0: какая зачем ты перекладываешь на меня свою одежду? Я тебе не стул.
1: Спасибо.
0: Лидия пишет, я
1: Откуда
0: хожу...
1: ты знаешь, что у меня на стуле иногда? Маки бывают.
0: На стул, это же главный шкаф для мужчин.
1: Понятно.
0: Лидия написала, я хожу по кафе, благо машина есть...
1: Ты спрашиваешь?
0: Нет, благо машины есть. Могу до любого кафе доехать, если не слишком далеко. Плюс обед по времени неограниченный. У меня должность позволяет. А что, можно на обед пойти, а потом не возвращаться? Так некоторые так и делают.
1: Начальники в основном.
0: Да, говорят, мне нужно доехать там,
1: на
0: да,
1: обед.
0: Да, до офиса какого-нибудь еще куда-то за документами.
1: Надо почувствовать себя начальником, так сделать. Правда, можно без работы остаться. А знаешь, что у меня под стулом еще?
2: Даша Макарова, Арсений Романов. Поехали! Хорошо!

0: Интересное кино на радио Юнитон.
1: Партнер проекта ИП «Геккель А». Безумно крутая шаурма.
2: Ой, безумно крутая шаурма, вкусная. Мы пробовали, мы гарантируем и советуем.
3: Это точно, сейчас бы шаурмы. Да киношку посмотри. Давай объединим это все и получится.
2: Интересное кино.
3: Да.
2: Все, закругляемся. Шаурма наша.
3: У вас есть, друзья, потрясающая возможность вспомнить очень крутой фильм. Сегодня действительно потрясающий фильм.
2: Так.
3: И выиграть безумно крутую шаурму. И, кстати, я знаю, что ты, Арсений, про нее очень много знаешь.
2: Я знаю много, потому что иногда достаточно всего лишь одного слова. Какого?
3: Безумно.
2: Безумно, правильно. А если речь идет о вкусной шаурме, то безумно крутая шаурма. Безумно вкусно, друзья, и у нас на кону сертификат на 1000 рублей на покупки в кафе «Безумно крутая шаурма».
3: Слушайте внимательно, прямо сейчас вашему вниманию представится саундтрек из фильма. Ваша задача — фильм отгадать, название прислать быстрее всех в Макс Радио Юнитон.
2: 8-983-510-107, окажетесь первым, приз ваш. Итак, внимание, поехали!

0: Итак, из какого фильма этот саундтрек?
1: А тут уже все понятно. Тут только самый ленивый не догадался или тот, кто ни разу фильм не смотрел?
0: Ждем ваши ответы. Через 2 минутки подведем итоги.
2: 8-983-510-107.

0: как много ваших сообщений прилетело в Макс Радио Юнитон в игре «Интересное кино».
1: Вам нужно было по саундтреку догадаться, какой фильм мы сегодня загадали, и очень многие ответили, что это «Танцор диско».
0: Но это не «Танцор диско». Кстати, это всего два варианта, да? Был правильный и неправильный.
1: И неправильный. Кстати...
0: «Танцор диско» неправильный, а вот правильный...
1: А вот правильный «Джанго освобожденный».
0: «Джанго освобожденный», да-да-да.
1: И, кстати, фильм это 2012 года, он запрещен для детей, если соберетесь смотреть или пересматривать. Mm-hmm. И факт такой про фильм есть. Он был снят за 130 дней. И это самые долгие съемки одного фильма Квентина Тарантино. Обычно он быстрее снимает.
0: Mm-hmm. Ты же хотел сказать, Санта-Барбара, ты вообще дольше снималась?
1: Нет, 130 дней именно снимал фильм, а Санта-Барбара
0: все ясно.
1: Затянулась.
0: Много лет. Ну, давайте посмотрим, кто справился с заданием быстрее всех. Итак, правильный ответ — Джанго. Кто пристал первым?
1: Последние цифры вашего номера телефона 8981.
0: Поздравляем! Сертификат на 1000 рублей на покупки в кафе «Безумно крутая шаурма» уже ваша. Приятного аппетита!
2: Интересное кино получается.
3: Партнер проекта ИП «Геккель АА». «Безумно крутая шаурма».

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
3: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
2: Open Village Сибирь.
3: 0+.
4: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
3: С 30 июля по 23 августа Open Village Сибирь 0+.
5: Вы все так долго ждали и дождались. Fastar – официальный дилер премиального бренда Li Auto. А это значит, покупка, гарантия и сервис официально, по всем правилам. Fastar на Большевистской 14/1 – ваш надежный партнер для Li Auto. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Li Auto – у официального дилера Fastar.
6: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в Додо Пицце. Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
8: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
11: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».

0: по монеток, пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Что нового в печи? В «Додо Пицце» — паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус как отпуск.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInSki.ru. Повторяю, MakiInSki.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКТ-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКТ-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
6: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
7: Маршрут построен.
6: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
8: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
9: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: вас какой-то.
1: Полетели.
2: Полетели. Кто что ест на работе, как едите, заказываете или ходите в кафе, об этом и говорим. Да. Так, сообщение прилетает. Алиса написала вот что. Булочку с чаем и шоколадку, творожки и йогурты. У нас, кстати, так питается Надежда Орлова. Там что, нет, правда, булочек и шоколадок.
1: Я не видел.
2: Там всегда какие-нибудь мюсли, творожок,
1: батончик
2: йогурт.
1: Вот из той же серии,
2: да,
1: она еще предлагает иногда.
2: Да, протеиновый батончик.
1: Не желаешь, что вкусный новый батончик?
2: Вкусный,
1: я помню,
2: я
1: подходил
2: бы здесь слово
1: Надежда.
2: Это опустил, потому что это все ппшное, какое-то не сладкое.
1: Что-то не хватает в этих батончиках.
2: Мне кажется, шоколада не хватает.
1: Ну да, но то Надежда у нас какая стройная, понимаешь?
2: Да. Легкая.
1: Легкая.
2: Такая же, как ее обеды. Что такое легкое?
1: Привет вам, Надежда. Так, что еще?
2: Написал Григорий. Обедаю в столовке на работе, беру салат второй с гарниром и компот. В перерывах пью кофе со сливками или чай, иногда с шоколадкой. Завтракаю и ужинаю дома.
1: Ну, мы в перерывах тоже позволяем себе чай и
2: конфетки. И кофе, и бутерброды, и печеньки, если имеются. Кстати, я нашла, у нас есть печеньки.
1: Да? Ого! Там еще есть сообщение? Или закругляемся? Пойдем-ка по печенькам.
2: Давай еще сообщение прочитаем какое-нибудь.
1: Юрий написал: здравствуйте, сегодня обедал супом, а вообще чаще всего заказываю. Но суп, видимо, с собой притащил Юрий.
2: Вот в чем его тащить? Потому что контейнер, они все для второго предназначены.
1: Плотной крышкой, скорее всего.
2: Банка называется литровая.
1: Хорошо, если литровая, то может и трехлитровая.
0: Атмосфера. Громкий смех и музыка, от которой мурашки.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Середина часа, это значит, пришло время выходить в эфир и рассказывать вам о погоде в городе.
2: Главнее всего погода в городе. Вот она на правом берегу сегодня дождливая оказалась в эти минуты, а вот на левом нет дождика.
1: Дождь прекратился на правом берегу, мне кажется, да? Он где-то в середине, где-то над мостом.
2: Куда ушел дождь? Ведется следствие, а пока Даша расскажет о погоде.
1: Завтра, 1 августа, в субботу, по данным Западно-Сибирского метеоагентства, в городе осадков не будет.
2: Ура! Кто рад? Я рад.
1: Никаких кратковременных дождей.
2: Потому что завтра у нас, знаете ли, мероприятие, если вы забыли, Дарья.
1: Да.
2: Нам дожди не нужны.
1: Абсолютно точно. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19 градусов. Завтра днем около плюс 30.
2: Ну а сейчас за окном плюс 25.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все. Теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Пенаборт. Мировое турне начинается.
1: Отправляемся в музыкальное путешествие в рамках шоу «Атмосфера» на радио «Юнитон».
2: И сегодня мы вам расскажем про одну знаменитую в узких кругах песню Бонни Тайлер. Мы решили
1: Бонни Тайлер сегодня в нашем эфире. Ну, не так давно ее, к сожалению, не стало. И сейчас многие как-то пересматривают, что ли, отношение к ней, к ее песням, что-то вспоминают.
2: Мы тоже заново знакомиться.
1: Заново знакомиться. И мы сегодня тоже решили вас некоторых заново познакомить, кому-то напомнить, что в 1978 году вышел один, наверное, из главных треков в жизни Бонни Тайлер.
2: It's a heartache.
1: Да, да,
2: песня. Душевная боль.
1: Классная, кто только ее не исполнял. Авторами песни стали Ронни Скотт и Стив Вульф, менеджеры певицы, которые еще в 70-х годах были ее ключевыми соавторами и продюсерами. Mm-hmm. Но к моменту записи у певицы уже была за плечами профессиональная драма. В середине 70-х у нее обнаружили узел на голосовых связках. После операции врачи вообще рекомендовали помолчать бы вам, Бонни, знаете ли.
2: А она, пожалуйста.
1: Нет, она пошла петь, и между прочим, ее и узнавали вот именно по этой хрипотце.
2: А то есть до операции не было, получается, хрипотца?
1: Не было. Приобретенная хрипотца и вся жизнь.
2: Но она очень крутая рокерская такая певица. Мне кажется, без хрипотцы она бы была не Бонни Тайлер.
1: Вот именно этот поврежденный, что ли, тембр во многом способствовал успеху и самой, и певицы. И, кстати, этой песни, это первая песня после, получается, операции.
2: А, вот оно как. Ну, действительно, получается, песня называется «Душевная боль». Она
1: вот
2: не
1: она.
2: Только про любовь, она
1: передала
2: еще и...
1: Передала свою боль. Она, наверное, наверняка переживала
2: в
1: тот момент.
2: Конечно, потому что карьера могла закончиться.
1: Как примут, как что, но певицу приняли, песню приняли, и далее песни только нарастали, были более популярными. Сегодня песню воспринимают как классический образец поп-рок-баллады поздних 70-х, что ли, мост между кантри-роком и мейнстрим-попом.
2: Хорошо, спасибо, что сказал, но я бы с удовольствием сейчас окунулась в эту атмосферу конца 70-х, рок-музыки и Бонни Тайлер.
1: Ну, кто только не перепевал эту песню, но все было, знаете ли, не то. Но потому что есть классический, классный оригинал, и сама, кстати, Бонни, можно сказать, до самой смерти эту песню исполняла.
2: На концертах,
1: вживую.
2: Вживую, да, да,
1: да. Это классно.
2: Итак, давай послушаем. Бонни Тайлер, It's a Heartache.
0: Мировое турне на радио «Юнитон».

0: радио Юнитон в мире погоды.
1: Вот что-то легендарное прозвучало сейчас, и, конечно, наша легендарная рубрика «В мире погоды» возвращается в эфир.
2: Мы сейчас отправимся в какой-то город и посмотрим, как там с погодой. А Арсению, кстати, стало жарко сегодня.
1: Жарко, я говорю, давай мне попрохладнее где-нибудь, чего-нибудь. И Даша нашла?
2: Петропавловск-Камчатский.
1: Вот послала, так послала.
2: Там прямо сейчас полночь примерно, и там 11 градусов тепла.
1: Но у них завтра плюс 14, выходные такие с легкой прохладой, что ли, хотя уже с понедельника там повышение температуры до 20 градусов. Местами тоже пасмурно, но это у них там, в Петропавловске-Камчатском. Кому хочется прохлады, вам туда. А в Новосибирске обещают жару.
2: Да, плюс 30 завтра и без осадков.
0: В мире погоды.
3: Реклама. 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
4: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
3: Open Village Сибирь. 0+.
5: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО «Фильтр». Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
4: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь. 0+.
6: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Скидки на строительные материалы до 40% на Open Village Сибирь. 0+.

0: цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Я буду Додстер с кофе.
3: А я Додстер с колой. А, нет. Лучше Додстер и молочный коктейль.
2: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в Додо Пицце. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо.
5: Башни ЕС. Капитал должен работать, а не требовать вашего времени. Первый за Уралом апарт-отель федеральной сети ЕС. Дизайнерская отделка, мебель, профессиональное управление. Все уже включено. Вы покупаете не квадратные метры, а готовый гостиничный бизнес. Башни ЕС. Основана на опыте, не на обещаниях.
6: Застройщик ОСЗ «Аврора». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: О, вы в гости собрались? А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
8: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
7: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
3: Ребенок сказал «Вкуснотища!»
2: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» используем качественные и свежие продукты. Нашу пиццу любят дети, а их не обманешь. Продолжайте заботиться, а мы продолжим стараться для вас.
4: «Додо».
9: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
10: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
11: Танцевальный кей-поп фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
12: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру, в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
14: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
16: Запрещено для детей.
17: Они живые!
18: Лето подходит к концу, а у нас все только начинается. Шоу «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
19: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: живое лето должно быть внутри. Наслаждайся каждым днем. Тем более у тебя сегодня футболка такая интересная, необычная.
1: Чего в ней
0: значит,
1: необычного?
0: Ты человек необычный, там зубы у тебя зачем-то нарисованы. Это зубы у Арсения на футболке зубы. Зачем? Почему? Что еще?
2: Ты думаешь, это зубы?
0: Таит в себе этот человек, конечно. Причем зубы...
1: Зубы моих врагов.
0: С корнями.
1: Ну что, давайте, друзья, завершать сегодня шоу «Атмосфера». Мы говорили про то, чем вы питаетесь на работе, приносите из дома, заказываете, покупаете в магазине, ходите в кафе, не знаю, либо вам жена прибегает, приносит
0: было
1: с пылу жару.
0: Кстати,
1: а
0: да.
1: Может быть, вы работаете из дома, еда всегда в холодильнике.
0: Или наоборот.
1: И не надо никуда ничего носить.
0: У вас нет времени, вы тоже ходите куда-то. Итак, есть сообщение от Владимира. Я дома завтракаю кашей и чай с твердым сыром.
1: Это завтрак. Зачем нам завтрак? Нам нужен обед.
0: Дальше. На работе к 10 часам пью чай с бутербродом. Жена собирает с собой колбаса. Хлеб с колбасой
1: получается.
0: То есть
1: утром бутерброд с колбасой, да?
0: Утром каша и чай. Вечером в 10 утра еще бутерброд. Сейчас стараюсь не есть мучное и пью чай только с сыром. А в 13 часов... Из дома ем суп, потому что от работы до дома буквально 2 минуты.
1: Вот.
0: Человек ходит домой на обед.
1: Нормально, классно, когда живешь рядом с работой.
0: Можно отпроситься и вообще из дома работать.
1: А что отпроситься? Все, я побежал, у меня обед, все.
0: А сам дома, на диванчике. Телевизор посмотрел какой-то сериал.
1: Но если обед час, это вообще можно не успеть и посмотреть, и так далее.
0: Но если у тебя 2 минуты до дома, ты приходишь и серию сериала посмотрел, и пообедал,
1: мало, мне бы 2. Ну, не блюдо 2, а 2 часа.
0: Вот еще сообщение есть. Приношу на работу контейнеры. Сегодня картошка с котлетой, салат, а на полдник чай с булочкой. Слушайте, вот это слово «полдник», оно такое приятное, оно такое из детства, откуда-то там кефир с печенькой.
1: У нас сегодня на полдник были конфетки и чай.
0: Да, нам творожную запеканку даже давали.
1: Я про сейчас тебе говорю. Давали-то, да, запеканки, яблочки, и груши, и фрукты. Все это считал. И печеньки считались как раз-таки полдником и перекусом.
0: Еще одно сообщение Инна написала. Ходим в ресторан с коллегами. Чаще всего беру салат «Цезарь», какую-нибудь рыбу.
1: Карася.
0: А может быть, форель.
1: Жареного. Не важно, друзья, что у вас сегодня там на ужин. Главное, чтобы было приятно, вкусно, классно.
0: И главное, чтобы было с кем пойти и пообедать.
1: И поужинать.
0: И поужинать. И общайтесь с удовольствием.
1: Выходных вам классных, впечатлений прекрасных. С вами было хорошо. Даша Макарова.
0: Арсений Романов.
1: Пока-пока.
0: Счастливо.
3: Даша Макарова.

каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь.
1: Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте openvillagedefisib.ru. 0+.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
0: Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей на Open Village CB. 0+.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
3: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Что нового в печи? В Додо Пицце паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус, как отпуск. Додо.
6: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
7: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
8: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу: улица Галущука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19 градусов. Днем около плюс 30.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: лето подходит к концу, а у нас все только начинается. Шоу «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Партнер шоу «ЖК Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь 0+.
1: Ребенок сказал: «Вкуснотища!»
2: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» используем качественные и свежие продукты. Нашу пиццу любят дети, а их не обманешь. Продолжайте заботиться, а мы продолжим стараться для вас.
1: «Додо».
0: С 30 июля по 23 августа Open Village Сибирь 0+.
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
4: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
6: Мира суету презрев, парюсь с печкой ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской, 19/1.
7: tmf-market.ru.
8: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
9: Сложно!
8: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
10: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу: улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
11: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
12: Маршрут построен.
11: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
13: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
14: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
15: Запрещено для детей.
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный СПА «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
1: Таежный СПА «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей, а тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
2: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-001-61-41.
3: Тот самый звук. Та самая.

0: Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
2: Приятно и на работе. Букет Сип.
3: Стерео жизнь.
4: Стерео стиль.
3: Стерео звезды и стерео хиты.
4: Сейчас.
3: Команда «Стерео» на радио «Юнион».

0: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
6: Запрещено для детей.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Команда «Стерео».
1: Ну как?
2: Там еще осталось немножечко варенья.
1: Нет, варенья нет.
3: Что, нет совсем варенья?

0: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19 градусов. Днем около плюс 30.
1: Стереожизнь.
2: Стереостиль.
1: Стереозвезды и стереохиты.
2: Сейчас.
1: Команда «Стерео» на радио «Юнито».

0: que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Стерео, стерео.
2: Команда Стерео на радио Юнион.
3: Клиент дозревает, пусть готов.

0: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
3: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
7: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
8: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
0: Стереомир, стереокумиры и стереомузыка. Команда «Стерео» на радио «Юнитон».
10: Мы к вам, профессор, и вот по какому делу.

22.00 в Новосибирске. FM 107.

0: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
1: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
3: Запрещено для детей.
4: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
5: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-так.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью +17, +19 градусов. Днем около +30.

0: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Галущука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
3: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
4: Что там чутка выпил? Все нормально, сейчас доедем.
3: Ты чувствуешь себя всемогущим до первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Новосибирске 23:00. FM 107.

0: года на радио «Юнитон».
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью +17, +19 градусов. Днем около +30.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: в нашем городе 4 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха около плюс 30 градусов.

В Новосибирске 7:00.